Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моих.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Саукан, и новости на этот час. Премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке. По итогам голосования в рамках конкурса Евровидения слушатели радио Алисе Плюс сделали свой выбор в пользу финского дуэта. В рамках праздника города в трамваях Даугавпилса появятся аудиогиды. В июле в крепости состоится традиционный бал в стиле ампир. Далее подробнее об этих новостях. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции в четверг 14 мая объявила об уходе в отставку. Таким образом, правительство считается распавшимся. В Сейме с подачи оппозиции планировалось голосование о выражении недоверия премьеру. Фактически Силиня объявила об отставке, не дожидаясь голосования. Стоит отметить, что стабильность правительства пошатнулась после того, как 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько дронов. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения нового кабинета министров Сеймом. 9 мая в Даугавпилсе отметили День Европы. Несмотря на дождливую погоду, в Центральном парке для жителей и гостей города были организованы различные активности, творческие мастерские, познавательные и спортивные мероприятия. В свою очередь, в эфире радио «Алисе Плюс» в течение всего дня звучал специальный проект «Ко дню Европы» «27 стран, 27 песен». Слушатели знакомились со странами Европейского Союза, узнавали интересные факты об их культуре, традициях и музыке, а также слушали песни, которые в этом году звучат на Евровидении в Австрии. До 14 мая слушатели радио и посетители портала aliseplus.lv могли голосовать за своего фаворита. По итогам голосования победителем зрительских симпатий стала песня финского дуэта скрипачки Линды Лампениуса и певца Пете Паркконена «Liikinhaitin». Уже завтра состоится большой финал Евровидения 2026. Посмотреть трансляцию можно будет на канале ЛТВ-1, начало в 22.00. В честь своего юбилея предприятие Daugavpils Satiksme в сотрудничестве с отделом туризма городского самоуправления возобновляет и совершенствует возможность аудиогида в трамваях. Новое решение предложит пассажирам современный и увлекательный способ познакомиться с историей, культурой и важнейшими объектами Даугавпилса, совершая поездку. Аудиогид можно будет использовать не только во время поездки на ретро-трамвае, но и в ежедневных рейсах по маршрутам номер 3 и номер 5. Аудиогид планируется представить широкой публике во время празднования Дней города с 5 июня. 11 июля в Даугавпилской крепости возродится историческая атмосфера 1812 года. В рамках 9-го международного фестиваля исторических реконструкций состоится роскошный бал в стиле ампир. Организаторы приглашают всех желающих стать частью мероприятия и заранее подготовить наряды в стиле ампир, чтобы вместе насладиться закатом под ритмы старинной музыки. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» председатель комитета по вопросам образования, культуры и социальной сферы Ливия Янковска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 15 мая. Весна постепенно вступает в свои права, и сегодня ожидается действительно весенняя погода. Температура воздуха утром плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой никаких осадков. Направление ветра с востока, северо-востока и севера, но ветер слабый, в порывах не будет превышать 6 метров в секунду.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

ближайшем выпуске новостей. Премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке. По итогам голосования в рамках конкурса Евровидения слушатели радио Алисе Плюс сделали свой выбор в пользу финского дуэта. В рамках праздника города в трамваях Даугавпилса появятся аудиогиды. В июле в крепости состоится традиционный бал в стиле ампир. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. По-прежнему в офисе радиостанции «Алиса Плюс» находятся велосипедные права на имя Дарина Федорова. Приходите, контактный номер телефона 654-22-322. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobre utra, v studiji Alise Plus, Juris Saukāns i novosti na etat čas. Премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке. По итогам голосования в рамках конкурса Евровидения слушатели радио Алисе Плюс сделали свой выбор в пользу финского дуэта. В рамках праздника города в трамваях Даугавпилса появятся аудиогиды. В июле в крепости состоится традиционный бал в стиле ампир. Далее подробнее об этих новостях. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции в четверг 14 мая объявила об уходе в отставку. Таким образом, правительство считается распавшимся. В Сейме с подачи оппозиции планировалось голосование о выражении недоверия премьеру. Фактически Силиня объявила об отставке, не дожидаясь голосования. Стоит отметить, что стабильность правительства пошатнулась после того, как 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько дронов. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения нового кабинета министров Сеймом. 9 мая в Даугавпилсе отметили День Европы. Несмотря на дождливую погоду, в Центральном парке для жителей и гостей города были организованы различные активности, творческие мастерские, познавательные и спортивные мероприятия. В свою очередь, в эфире радио Алисе Плюс в течение всего дня звучал специальный проект «Ко дню Европы» «27 стран, 27 песен». Слушатели знакомились со странами Европейского Союза, узнавали интересные факты об их культуре, традициях и музыке, а также слушали песни, которые в этом году звучат на Евровидении в Австрии. До 14 мая слушатели радио и посетители портала aliseplus.lv могли голосовать за своего фаворита. По итогам голосования победителем зрительских симпатий стала песня финского дуэта скрипачки Линды Лампениуса и певца Пете Парккконена «Ли Кинхайтин». Уже завтра состоится большой финал Евровидения 2026. Посмотреть трансляцию можно будет на канале ЛТВ-1, начало в 22.00. В честь своего юбилея предприятие Daugavpils Satiksme в сотрудничестве с отделом туризма городского самоуправления возобновляет и совершенствует возможность аудиогида в трамваях. Новое решение предложит пассажирам современный и увлекательный способ познакомиться с историей, культурой и важнейшими объектами Даугавпилса, совершая поездку. Аудиогид можно будет использовать не только во время поездки на ретро-трамвае, но и в ежедневных рейсах по маршрутам номер 3 и номер 5. Аудиогид планируется представить широкой публике во время празднования Дней города с 5 июня. 11 июля в Даугавпилской крепости возродится историческая атмосфера 1812 года. В рамках 9-го международного фестиваля исторических реконструкций состоится роскошный бал в стиле ампир. Организаторы приглашают всех желающих стать частью мероприятия и заранее подготовить наряды в стиле ампир, чтобы вместе насладиться закатом под ритмы старинной музыки. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, председатель комитета по вопросам образования, культуры и социальной сферы Ливия Янковска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио Алисе Плюс желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

0: твоей я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: Погода
2: на радио Алиса Плюс.
3: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 15 мая. Весна постепенно вступает в свои права, и сегодня ожидается действительно весенняя погода. Температура воздуха утром плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой никаких осадков. Направление ветра с востока, северо-востока и севера, но ветер слабый, в порывах не будет превышать 6 метров в секунду.

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēja var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал более строгие штрафы за нарушение использования госязыка. Министерство здравоохранения обещает круглосуточное наличие дежурных врачей и в локальных больницах. В эти выходные в столице на время проведения Рижского марафона ожидаются ограничения движения. Организации приглашают принять участие в фестивале молодежи и спорта «Артишокс». Центр Райниса в субботу приглашает в познавательный поход. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: «Цирк Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай!
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijā cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
4: Top, top, top!
5: Solo akordeonam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: с добрым утром.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone. Контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный. Контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи. Контактный номер 28 205 562. По-прежнему в офисе радиостанции «Алиса Плюс» находятся велосипедные права на имя Дарина Федорова. Приходите, контактный номер телефона 654-22-322. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм поддержал более строгие штрафы за нарушение использования госязыка. Министерство здравоохранения обещает круглосуточное наличие дежурных врачей и в локальных больницах. В эти выходные в столице на время проведения Рижского марафона ожидаются ограничения движения. Организации приглашают принять участие в фестивале молодежи и спорта «Артишокс». Центр Райниса в субботу приглашает в познавательный поход. Далее подробнее об этих новостях. 14 мая депутаты Сейма во втором чтении поддержали поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, предусматривающие увеличение штрафов за проявление неуважения к госязыку. Изменения затронут как физических, так и юридических лиц. Планируется увеличить размеры штрафов почти по всем статьям закона. Для физических лиц сейчас штраф за различные нарушения составляет от 35 до 140 евро. Теперь предлагается увеличить этот размер до 195 евро. Для юридических лиц штраф составляет от 140 до 700 евро, а по отдельным статьям до 5000 евро. Предлагается увеличить его почти до 7000 в зависимости от тяжести нарушения. В ходе реформы сети больниц в отделениях неотложной помощи и приемных отделениях всех медучреждений в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство как минимум 1-2 врачей. Об этом в среду, 13 мая, сообщило Министерство здравоохранения. Минздрав поясняет, что это требование в большей степени касается больниц локального уровня. Часть специалистов из приемных отделений намерены перевести на работу дежурными врачами. Новый порядок, пересмотренные уровни больниц и критерии работы отделений неотложной медпомощи может вступить в силу 1 января 2027 года. В выходные 16 и 17 мая во время Рижского марафона в столице будут введены существенные ограничения движения. Ограничения будут постепенно вступать в силу уже с сегодняшнего вечера. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной Венпадсметановембра движение будет закрыто на все время мероприятия. Для удобного передвижения по городу водителям рекомендуется использовать приложение Waze, в котором будут точно отражены запланированные ограничения и моменты открытия улиц. В последний месяц лета, 8 августа, на пляже и в окрестностях озера Большие Стропы пройдет фестиваль молодежи и спорта «Артишокс». Организаторы фестиваля приглашают общество, молодежные организации, спортивные клубы, предприятия и инициативные группы подать заявку на участие в фестивале со своей программой, мероприятием или же информационной палаткой. Бланк заявки на участие и дополнительную информацию можно найти на сайте самоуправления. Как сообщалось ранее, в теплое время года, с мая по октябрь, центр Райниса предложит своим посетителям познавательные пешеходные маршруты. Уже в эту субботу, 16 мая, в 11.00 новый сезон откроет поход Грива-Рандене. Длина маршрута 5 километров в одну сторону. Участие в первой ознакомительной прогулке бесплатное. Организаторы приглашают присоединиться к походу всех, кто любит активный отдых. Сбор состоится в 10 часов и 30 минут у центра Райниса. Дополнительная информация доступна по телефону 29-528-218. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс», председатель комитета по вопросам образования, культуры и социальной сферы Ливия Янковска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем успешного завершения рабочей недели и отличных грядущих выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 15 мая. Весна постепенно вступает в свои права, и сегодня ожидается действительно весенняя погода. Температура воздуха утром плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой никаких осадков. Направление ветра с востока, северо-востока и севера, но ветер слабый, в порывах не будет превышать 6 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: когда хочется настоящего вкуса мяса. Выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
5: Реклама сомнительных скандалов с ветеем. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке. По итогам голосования в рамках конкурса Евровидения слушатели радио Алисе Плюс сделали свой выбор в пользу финского дуэта. В рамках праздника города в трамваях Даугавпилса появятся аудиогиды. В июле в крепости состоится традиционный бал в стиле ампир. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20-040-548. В центре города, в районе Венебас-Намс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный. Контактный номер телефона 26-325-572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи. Контактный номер 28-205-562. По-прежнему в офисе радиостанции «Алиса Плюс» находятся велосипедные права на имя Дарина Федорова. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке. По итогам голосования в рамках конкурса Евровидения слушатели радио Алисе Плюс сделали свой выбор в пользу финского дуэта. В рамках праздника города в трамваях Даугавпилса появятся аудиогиды. В июле в крепости состоится традиционный бал в стиле ампир. Далее подробнее об этих новостях. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции в четверг, 14 мая, объявила об уходе в отставку. Таким образом, правительство считается распавшимся. В Сейме с подачи оппозиции планировалось голосование о выражении недоверия премьеру. Фактически Силиня объявила об отставке, не дожидаясь голосования. Стоит отметить, что стабильность правительства пошатнулась после того, как 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько дронов. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения нового кабинета министров Сеймом. 9 мая в Даугавпилсе отметили День Европы. Несмотря на дождливую погоду, в Центральном парке для жителей и гостей города были организованы различные активности, творческие мастерские, познавательные и спортивные мероприятия. В свою очередь, в эфире радио «Алисе Плюс» в течение всего дня звучал специальный проект «Ко дню Европы» «27 стран, 27 песен». Слушатели знакомились со странами Европейского Союза, узнавали интересные факты об их культуре, традициях и музыке, а также слушали песни, которые в этом году звучат на Евровидении в Австрии. До 14 мая слушатели радио и посетители портала aliseplus.lv могли голосовать за своего фаворита. По итогам голосования победителем зрительских симпатий стала песня финского дуэта скрипачки Линды Лампениуса и певца Пете Парккконена «Liikinhaitin». Уже завтра состоится большой финал Евровидения 2026. Посмотреть трансляцию можно будет на канале ЛТВ-1, начало в 22:00. В честь своего юбилея предприятие Daugavpils Satiksme в сотрудничестве с отделом туризма городского самоуправления возобновляет и совершенствует возможность аудиогида в трамваях. Новое решение предложит пассажирам современный и увлекательный способ познакомиться с историей, культурой и важнейшими объектами Даугавпилса, совершая поездку. Аудиогид можно будет использовать не только во время поездки на ретро-трамвае, но и в ежедневных рейсах по маршрутам номер 3 и номер 5. Аудиогид планируется представить широкой публике во время празднования Дней города с 5 июня. 11 июля в Даугавпилской крепости возродится историческая атмосфера 1812 года. В рамках 9-го международного фестиваля исторических реконструкций состоится роскошный бал в стиле ампир. Организаторы приглашают всех желающих стать частью мероприятия и заранее подготовить наряды в стиле ампир, чтобы вместе насладиться закатом под ритмы старинной музыки. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» председатель комитета по вопросам образования, культуры и социальной сферы Ливия Янковска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 15 мая. Весна постепенно вступает в свои права, и сегодня ожидается действительно весенняя погода. Температура воздуха утром плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой никаких осадков. Направление ветра с востока, северо-востока и севера, но ветер слабый, в порывах не будет превышать 6 метров в секунду.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Сказала, будешь одет.

0: когда хочется настоящего вкуса мяса. Выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Только до конца этой недели. В Гентарум Эболос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebolos.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал более строгие штрафы за нарушение использования госязыка. Министерство здравоохранения обещает круглосуточное наличие дежурных врачей и в локальных больницах. В эти выходные в столице на время проведения Рижского марафона ожидаются ограничения движения. Организации приглашают принять участие в фестивале молодежи и спорта «Артишокс». Центр Райниса в субботу приглашает в познавательный поход. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20-040-548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный. Контактный номер телефона 26-325-572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи. Контактный номер 28-205-562. По-прежнему в офисе радиостанции «Алиса Плюс» находятся велосипедные права на имя Дарина Федорова. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм поддержал более строгие штрафы за нарушение использования госязыка. Министерство здравоохранения обещает круглосуточное наличие дежурных врачей и в локальных больницах. В эти выходные в столице на время проведения Рижского марафона ожидаются ограничения движения. Организации приглашают принять участие в фестивале молодежи и спорта «Артишокс». Центр Рейниса в субботу приглашает в познавательный поход. Далее подробнее об этих новостях. 14 мая депутаты Сейма во втором чтении поддержали поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, предусматривающие увеличение штрафов за проявление неуважения к госязыку. Изменения затронут как физических, так и юридических лиц. Планируется увеличить размеры штрафов почти по всем статьям закона. Для физических лиц сейчас штраф за различные нарушения составляет от 35 до 140 евро. Теперь предлагается увеличить этот размер до 195 евро. Для юридических лиц штраф составляет от 140 до 700 евро, а по отдельным статьям до 5000 евро. Предлагается увеличить его почти до 7000 в зависимости от тяжести нарушения. В ходе реформы сети больниц в отделениях неотложной помощи и приемных отделениях всех медучреждений в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство как минимум одного-двух врачей. Об этом в среду, 13 мая, сообщило Министерство здравоохранения. Минздрав поясняет, что это требование в большей степени касается больниц локального уровня. Часть специалистов из приемных отделений намерены перевести на работу дежурными врачами. Новый порядок, пересмотренные уровни больниц и критерии работы отделений неотложной медпомощи может вступить в силу 1 января 2027 года. В выходные 16 и 17 мая во время Рижского марафона в столице будут введены существенные ограничения движения. Ограничения будут постепенно вступать в силу уже с сегодняшнего вечера. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной Венпоцметановембра движение будет закрыто на все время мероприятия. Для удобного передвижения по городу водителям рекомендуется использовать приложение Waze, в котором будут точно отражены запланированные ограничения и моменты открытия улиц. Последний месяц лета, 8 августа, на пляже и в окрестностях озера Большие Стропы пройдет фестиваль молодежи и спорта «Артишокс». Организаторы фестиваля приглашают общество, молодежные организации, спортивные клубы, предприятия и инициативные группы подать заявку на участие в фестивале со своей программой, мероприятием или же информационной палаткой. Бланк заявки на участие и дополнительную информацию можно найти на сайте самоуправления. Как сообщалось ранее, в теплое время года, с мая по октябрь, центр Райниса предложит своим посетителям познавательные пешеходные маршруты. Уже в эту субботу, 16 мая, в 11.00 новый сезон откроет поход Грива-Рандене. Длина маршрута 5 километров в одну сторону. Участие в первой ознакомительной прогулке бесплатное. Организаторы приглашают присоединиться к походу всех, кто любит активный отдых. Сбор состоится в 10 часов и 30 минут у центра Райниса. Дополнительная информация доступна по телефону 29-528-218. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» председатель комитета по вопросам образования, культуры и социальной сферы Ливия Янковска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радиостанции «Алисы Плюс» желает всем успешного завершения рабочей недели и отличных грядущих выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 15 мая. Весна постепенно вступает в свои права, и сегодня ожидается действительно весенняя погода. Температура воздуха утром плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой никаких осадков. Направление ветра с востока, северо-востока и севера, но ветер слабый, в порывах не будет превышать 6 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
9: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
10: Как же хорошо, когда все хорошо.
11: Алиса Плюс.

Я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву, 2, рядом со входом в Риме.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
5: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Только до конца этой недели в Gentarum Ebolus скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebolus.lv.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 eiro gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. По-прежнему в офисе радиостанции «Алиса Плюс» находятся велосипедные права на имя Дарина Федорова. Приходите, контактный номер телефона 654-22-322. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Весной солнце все чаще греет по-летнему. И даже если на улице кажется прохладно, салон автомобиля может нагреваться очень быстро. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня важное напоминание для родителей и владельцев домашних животных от медиков. А они предупреждают о том, что достаточно всего 10-15 минут на солнце, чтобы температура в машине стала опасной для жизни, а слегка приоткрытое окно ситуацию почти не спасает. Поэтому важно помнить, что нельзя оставлять в машине маленьких детей даже на пару минут. Домашних животных тоже не стоит оставлять в закрытом салоне. Особенно быстро автомобиль нагревается на парковках около магазинов и торговых центров. А хуже всего жару переносят дети, пожилые люди и животные с густой шерстью. Кстати, на солнце температура внутри автомобиля часто поднимается намного выше, чем показывает градусник на улице, и это очень опасно. Если вы заметили в закрытой машине ребенка или животное, которое выглядит плохо или долго находится без присмотра, особенно в жару, не проходите мимо и при необходимости звоните по номеру 112. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких и тех, кто полностью зависит от вашей внимательности.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Оздоровительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: Почти каждый последний день рабочей недели на радио Алиса Плюс программа «Диалог с городом». Что-то хотел сказать, такое красивое не получилось. Пятница, друзья, на волнах радио Алиса Плюс, программа «Диалог с городом». И сегодня у нас в студии председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам Даугавпилсской думы Ливия Янковская. Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Меня зовут Сергей Карасеев, и в ближайшие полчаса я буду задавать вопросы Ливии. И вы также, конечно, можете задавать вопросы, что касается образования, культуры, социальные вопросы, ну и другие городские вопросы, которые вас интересуют. Ливия постарается на них ответить в ближайшие полчаса. Телефон студии 654-2530. Этим летом в Даугавпилсе вновь будет реализована организованная самоуправлением программа занятости молодежи. Насколько большой интерес у молодежи к этим программам?
3: Да, уже приближаются летние каникулы, и, безусловно, одни думают о том, как лучше отдохнуть в летний период, но у нас в городе есть большая часть учеников, которые желают поработать, ну, в первую очередь, чтобы заработать денежку либо на что-то такое, которое родители не могут купить, либо помочь своей семье. И интерес, конечно, очень большой, и мы в городе не можем, как всегда, даже обеспечить все эти заявки, но, тем не менее, городское самоуправление в этом году также организовывает летнюю занятость детей. И в этой программе могут участвовать дети в возрасте с 13 и подростки до 19 лет. Эти все ученики должны быть зарегистрированы на территории нашего самоуправления, то есть декларированы. И, конечно, есть особые условия этой программы. Но в первую очередь те ученики, которые у нас претендуют на работу, и возраст которых 13-14 лет, для них у нас создано более 350 рабочих мест. Они смогут также подработать где-то. Ну, а для более старших учеников, это в возрасте с 15 до 19 лет, это почти 1080 мест. Как вы понимаете, это очень большое количество. Но даже вот этого большого количества, к сожалению, не хватает. Желающих поработать очень-очень много. Ну а какие же условия? В этом году самоуправление усовершенствовало условия. Ну, все ученики, невзирая на возраст, смогут работать в течение 4 часов в день. И они смогут работать по этой программе в течение 10 рабочих дней. И оплата труда за 1 час будет 5 евро 30 центов до уплаты налогов. Вот такие требования. Ну и, конечно, в рамках этой программы ученики, конечно, приобретут навыки. Конечно, еще раз у них будет возможность оценить, насколько тяжелый труд и как нелегко заработать и денежки. И, наверное, больше будут ценить, наверное, вот вклад родителей и поймут, что тоже они могут приносить пользу, в том числе и для нашего города. И мы действительно очень благодарны тем ученикам и тем предприятиям, учреждениям самоуправления, которые готовы принять на летние работы вот наших учеников.
2: Ну, а Госагентство занятости предлагает молодым людям какие-то,
3: да,
2: еще программы?
3: Да, конечно же. Госагентство также предлагает очень хорошую программу. И вот перед приходом к вам я также посмотрела, какие же возможности для наших детей. Программа Агентства госзанятости предусмотрена для молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, то есть немного постарше. Значит, они уже предлагают более серьезные какие-то места работы, но для того, чтобы принять участие в этой программе, в первую очередь нужно найти информацию либо в агентстве занятости, либо у работодателя. Тогда ученик должен подготовить свое CV, он должен подготовить мотивационное письмо. Также, если указаны все контакты, может обратиться непосредственно к работодателю, который предлагает летнюю занятость. И тогда, конечно же, этот ученик может претендовать уже на работу в течение одного или двух месяцев. И в зависимости от возраста, либо он должен в течение дня работать либо 7, либо 8 рабочих часов. Ну и оплата, конечно, тоже уже более серьезна. Это в размере минимальной зарплаты, то есть 780 евро. И на данный момент, вот по данным Даугавпилса, я увидела, что есть 5 вакантных мест в торговле и одно вакантное место даже и в страховой какой-то компании. И это значит, что молодежь может в течение всего летнего периода с 1 июня по конец августа также просмотреть все эти предложения и по желанию также поработать здесь, в Даугавпилсе, и по всей Латвии, конечно. Это тоже прекрасная возможность, и, конечно, это в итоге увеличит количество тех детей, которые в течение лета заняты и работают.
2: Председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам Ливия Янковская сегодня в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. 654-2530, номер телефона прямого эфира. Совершенно смело звоните. Про детские лагеря давайте поговорим. Организует ли самоуправление их? Это мы знаем, что организует. Есть ли свободные места в детские лагеря?
3: Да, но видите, наш город большой, мы все сетуем на то, что количество детишек и учеников уменьшается, а вот если говорим о каких-то таких востребованных программах, то я также должна сказать, что и если говорим о детских лагерях, то и здесь на данный момент свободных мест нет. Почему? И что город предлагает? Ну, в первую очередь хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что детские лагеря мы можем обеспечить места детям в возрасте с 6 до 14 лет. То есть этот возраст, когда действительно родители хотят быть уверены, что детишки присмотрены, что они хорошо, интересно проведут свой досуг и также смогут летом, наверное, быть почаще на свежем воздухе. Значит, город предлагает на данный момент возможность отдохнуть в 23 лагерях летних. И, значит, это в итоге получается, что будет предоставлено 990 мест в летних лагерях. Но на данный момент свободных мест нет. На июнь уже все места заняты. Если говорим о возможности побывать детям в лагере летнем в июле или в августе, то это будет зависеть от того, откажется ли кто-то из родителей, да, от этого места. И тогда, конечно же, по очереди будет это место предложено следующему. Значит, если мы говорим о стоимости нахождения в этом летнем лагере, то, в принципе, это около 150 евро за 3 недели и с трехразовым питанием. Это вот та информация, которую мне предоставили специалисты. Но вместе вот с этими местами в летних лагерях отдыха, безусловно, город также предоставляет и возможность детям отдыхать и тренироваться в спортивных лагерях. Так как у нас город очень спортивный, много спортивных школ, много спортивных секций, и вот для этих детей также будет создано 12 спортивных лагерей. Но в эти спортивные лагеря записывают, конечно, молодых спортсменов и учеников спортивных школ, школы, их тренера. И в этом году, как я говорила, также эти лагеря у нас будут. Стоимость там варьируется от 120 евро до 180. Это зависит, то есть, от типа летнего лагеря, от количества тех, ну, и от количества, сколько раз будут этих детишек кормить, и, конечно, от программы. И, как вы видите, если мы подсчитываем это количество, 990 в лагере отдыха и более 1300 в спортивных лагерях, то, соответственно, это 2500 детишек в течение лета смогут отдохнуть и получить новые позитивные эмоции и набраться силы и энергии для следующего учебного года.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Мы же перенесемся в культурное пространство Форштадт. Так нынче называют Дом культуры Форштадт. Там проходят мероприятия, о которых все чаще говорят в городе. Какое видение самоуправления по работе и развитию вот этого учреждения?
3: Ну, если мы вообще говорим о культурных пространствах в городе, то мы знаем, что уже 2 года назад это культурное пространство нами было открыто уже на Гриве, и уже более 2 лет очень успешно работает Гривас Культурцентрс, да, и АПКМС-центрс, и там занимаются и кружки, и там проводятся и спортивные мероприятия, работает общество, проводятся концерты, семинары, разные кружки. И, конечно же, вот это хорошо начатое дело мы также и продолжаем. И сейчас в Доме культуры Форштадт, Форштадтес Культуртелпа, и Янбувес Культуртелпа, и мы видим, что это в первую очередь очень востребовано, что жителям это необходимо, и они понимают, что рядом с домом, конечно, очень удобно и посещать и культурные мероприятия, ну и как обычно, если говорим о Форштадте, то это, конечно, вечера при свечах или вечера отдыха для взрослых. Это, конечно, традиционно, очень востребовано, билеты всегда раскупаются, там предлагается очень интересная программа, приглашают интересных диджеев, то есть это неизменно для Форштадта. Конечно же, сейчас там также предлагаются и кружки и для детей, и для взрослых. Кружковая работа, она будет развиваться. И уже с сентября очень много творческих коллективов также из Яунибы также присоединятся и будут проводить свои занятия на Форштадте. Это будут и творческие коллективы, это будут и танцевальные, и это будут и ансамбли там проводить работу. Ну, а на данный момент там, конечно, и культура с Бедрибас там очень хорошо обосновались и успешно работают. И Балкреву культура с Бедриба, да, и этот центр культуры также организовывает там очень много концертов, мероприятий. Вот был прекрасный, действительно организован и концерт, который был приурочен к пасхальным праздникам, проводится и для детей конкурс. Но мы видим, что там все кипит. Но при этом, должна сказать, так как мы обещали нашим горожанам, что также в этом центре мы будем и предоставлять те услуги, которые необходимы для горожан. Уже 2-й год подряд и на Гриве, и на Форштадте уже наша социальная служба проводит выездные свои приемы для жителей. И это уже очень востребовано, популярно. Ну, 2 месяца назад мы там уже также открыли и фельдшерский пункт. И сейчас Форштадтес Культуртелпа и фельдшер пункт, который принимает или с утра, или вечером. И должна сказать, что это тоже уже прижилось и очень востребовано. И к тому же это наше обещание нашим избирателям, которые мы давали перед выборами. Ну и плюс, я надеюсь, что эта задумка тоже осуществится. Мы надеемся, что уже в сентябре или в октябре там тоже будет организована работа аптеки. И представляете, насколько хорошо на Форштадте, если будут не только вот такие развлекательные мероприятия, будет организована кружковая концертная деятельность, будут развиваться действительно наши традиционные коллективы и будут предоставлять, то есть и организовывать концерты, семинары и выставки, но плюс и горожане получат и вот такие очень необходимые социальные и медицинские услуги. Конечно, мы надеемся, что в дальнейшем, учитывая, что помещения там очень хорошие, что также, возможно, мы сможем организовать и работу семейного врача, возможно, что пригласим и специалистов, медиков, но это уже на перспективу. Но, тем не менее, ну, такое вот хорошее начало положено, и мы действительно очень рады, что вот эти наши культуртелпас, в том числе и на Форштадте, очень успешно работают, и жизнь там кипит.
2: Есть еще одни центры, они называются как центры микрорайонов, АПКМ-центре. Что самоуправление понимает вот под этим на практике?
3: Ну, во-первых, у нас формально в городе, если я правильно помню, 25 АПКМС-центров. Да? Это все бывшие микрорайоны, которые мы так называли микрорайоны. И вот, соответственно, то есть уже более чем 2 года каждый АПКМЭ очень активно работают советы. И эти советы в первую очередь решают, какие мероприятия проводить в АПКМЭ, что необходимо для развития конкретного конкретного микрорайона. И вот как пример могу привести, что 22 мая сейчас в Крыжах будет проводиться очень интересная АПКМЭ с центра мероприятия. Они проводят праздник микрорайона Крыжи. То есть это организовывают активисты, несколько общественных организаций. Безусловно, это проводится при поддержке нашей городской думы. И там будут и концерты проводиться, и дискуссии, будут выслушаны и предложения жителей микрорайона. Плюс АПКМЭ также высказывают какие-то предложения, что они хотели бы видеть, либо какой-то парк благоустроить, либо им нужны скамеечки, что очень традиционно в нашем городе. Одни говорят, уберите скамеечки, чтобы там дети не шалили. Другие говорят, нет, поставьте, пожалуйста, скамеечки, чтобы пожилым людям была бы возможность посидеть и немножко отдохнуть. И поэтому самоуправление пытается найти эту золотую серединку. А если по АПКМС говорим, то там, конечно же, у нас работают и кружки, и Дома творчества. Там ведь мы видим, что и в Крыжах, и в Ругелях, и на Гриве, и на Новом Форштате, и везде работают эти центры, и они также проводят и кружковую работу. Туда могут приходить люди, как правило, в возрасте до 25 лет, и также проводить свой досуг, работать на компьютере. А иногда эти центры также и выполняют социальную функцию, так как зачастую у детей из малообеспеченных или неблагополучных семей зачастую, может, дома им не очень комфортно, и они по вечерам или в свободное время приходят в эти центры, которые у нас организованы в рамках работы нашего центра Яуныба, и там проводят свой досуг, и действительно с ними работают специалисты, помогают им чувствовать себя комфортнее, и также и проводится обучающая работа. И плюс наши жители, наверное, все помнят, что, как всегда, перед Новым годом в АПКМС выезжает Дед Мороз, мы в каждой АПКМС и новогодние елки украшаем. То есть это и является работа, которая проводится в АПКМС, и она с каждым годом все активнее, и жители действительно знают, чего хотят. Они проводят опросы, проводят анкетирование и знакомят нас, депутатов и руководство Думы, со своими какими-то предложениями. И мы, конечно, пытаемся это осуществить, безусловно, в рамках какого-то графика, потому что все и сразу, конечно, реализовать невозможно.
2: Но какая все-таки структура этих АПКМС-центров? Это самоуправлением созданная какая-то площадка, куда приходят просто люди, или там есть какая-то своя структура, свой председатель этого района, скажем так?
3: Вы знаете, формы существуют разные, но в первую очередь, если мы говорим пар Гривас АПКМС центру, это на базе бывшей 6-й основной школы, там создан нами официальный АПКМС центр Гривас Культур Телпа под названием, там работает и Райня Тата Центрес, и, как я говорила, проводится очень большая работа в здании этой школы. Это первое. Финансируется
2: Гривы.
3: Это самоуправлением. Дальше такой же АПКМС-центрс есть у нас, Яунбувес АПКМС-центрс, где раньше был Креву Культурас-центрс. Там в основном также, конечно же, работают кружки, которые финансируются самоуправлением. Есть штатные единицы там, но там больше проводятся экскурсии, потому что там прекрасная экспозиция. И они также и примут также участие в Ночи музеев. Там проводятся очень интересные литературные чтения, выставки организовываются. Там такая специфика. Но туда же могут и приходить жители. И всем жителям, всем бедребам там предоставляется бесплатно также возможность там проводить свои мероприятия, встречи, концерты. Допустим, поэты, художники также там собираются и проводят свои мероприятия, соответственно, согласно графику, и им за это не нужно платить. А если вы говорите об организационной структуре, но есть, конечно, и просто бедрибы, как АПКМС-центр, которые уже зарегистрированы. Ну вот, к примеру...
2: То есть люди сами собрались?
3: Да, и... да, люди собрались, допустим, как Мана Даугавпилс, допустим, да, там они действительно люди сами, инициативные люди собрались, у них есть общие интересы, они пишут проекты, в рамках этих проектов они дискутируют, также выявляют какие-то проблемы, они просто собираются, ну, знаете, как единомышленники. Вот. И есть те, которые уже зарегистрированы, есть, которые еще только планируют это делать. У очень многих уже АПКМС-центров есть свои лого, да, свои знаки опознавания. В общем, существуют разные формы. И вот в этих АПКМС-центрах плюс еще как одна форма, это, значит, вот центры Яунибы, где собирается молодежь, но это тоже эти клубы, мы тоже как бы финансируем со стороны государства и самоуправления. То есть формы очень разные. И поверьте мне, в городе существует настолько много проектов, связанных и с оздоровлением, и со спортом, и с развитием своего творчества, что, по-моему, только нужно открыть домашнюю страницу города Даугавпилса и выбрать для себя самое интересное. И должна сказать, что вот эти АПКМС-центры сейчас все юридические, если мы говорим про Янбувес, АПКМС-центр Форштадтес Унгривес, они юридически все находятся под эгидой Культура Спилс, и там создан также у нас также Национал Культура Центрес, и вот там координируется эта работа, и, на мой взгляд, это действительно все осуществляется достаточно успешно, и мы видим уже перспективу также.
2: В Даугавпилсе открылся еще молодежный центр «Навигатор» после ремонта. Расскажите, что там доступно молодежи?
3: Да, действительно, на прошлой неделе открылся уже центр «Навигатор». То есть это бывший шахматный клуб. И, ну, для радиослушателей, может, это более понятно. И, в принципе, этот центр создавался для молодежи. Там проведены очень масштабные ремонтные работы. Там все красиво, чисто отремонтировано. И этот центр полностью отдан для молодежи, для организации их досуга, для развития их творческих способностей. Центр очень хорошо оборудован всеми технологиями, и, безусловно, чтобы молодые люди и посетители этого центра могли бы и развивать свои компьютерные навыки, работать с новыми технологиями. Там и центр подкастов создан, они могут создавать там и какой-то видеоконтент. И, безусловно, там будет проводиться и Яунеш Домы, мероприятия, организованные Яунеш Домы. И на данный момент на первом этаже, вот в этом круглом большом помещении, там действительно, ну, так очень весело, очень интересно, много молодежи. Значит, там высказываются много каких-то предложений, инициатив. И я думаю, что этот центр тоже будет очень хорошим местом, куда молодые люди, ученики и те, которые постарше, могут приходить, по-моему, с 16 часов дня и проводить там очень интересное время и реализовать свои интересные проекты, задумки. Но при этом, конечно же, там и работает, то есть люди, которых приняли на работу в самоуправлении, и то есть они следят и за порядком, и чтобы действительно содержание вот этой деятельности, оно было направлено на творчество, на развитие, да, а не для того, чтобы просто, ну, поиграть попусту в игры, которые они могут, конечно, эти, значит, ну, какие-то свои увлечения ребята могут осуществить где-то дома, в другом месте, а здесь это все-таки такое уже организованное место для развития молодежи в нашем городе. И плюс спорт. И вот только что 9 мая там проводился и уже и также мероприятие Дня Европы. И мы уже видели, насколько серьезно в этом центре было организовано вот все это мероприятие.
2: Ливия Янковская в нашей студии, председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам. В школах время экзаменов. Какой будет этот период для школьников, педагогов, родителей? Какие-то новшества нас ждут в этом году?
3: Да, Сергей, ну видите, мы вначале поговорили о трудоустройстве детишек летом, потом об отдыхе, ну а теперь уже о сложном. Да, безусловно, уже наступила экзаменационная пора. Учащихся основных школ уже сдают экзамены. И должна сказать, что в этом году девятиклассники

0: В начальных школах, либо в средней школе. Ну, а если говорим о учащихся средних школ, то для них новинок в этом году больше. В первую очередь, наряду с тем, что они в обязательном порядке должны сдавать экзамены по латышскому языку, по математике, по английскому языку, также они должны сдавать экзамены и по выбору. Плюс в этом году, конечно же, они должны еще и на оптимальном уровне сдать экзамен либо по физике, по биологии, либо химии, либо да. И плюс еще есть целый ряд условий. И поэтому и родителям, и детям выдержки, конечно, и учителям, потому что, так как экзаменационная сессия, безусловно, очень сложная. Но должна сказать, что министерство усовершенствовало этот процесс немного. В первую очередь тоже для выпускников 12 классов уже также повысились требования. Если в предыдущем году они должны были справиться на экзаменах как минимум с 15% материала успешно, то в этом году это уже 20% минимум, конечно, на который они должны выполнить все экзаменационные работы. Но второе, что в этом году они сертификаты смогут получить девятиклассники уже сразу после лига, а выпускники средней школы, по-моему, 4 июля. То есть это немножко ускорит их возможность понять вообще, справились ли они с экзаменами, на что они могут претендовать после окончания основной или средней школы. Конечно же, к сожалению, новшество и дополнение нынешнего времени в Латгалии в связи с событиями на прошлой неделе с дронами. Конечно, министерство сейчас уже также и разработало порядок, как поступать во время экзаменов, если, не дай бог, в эту пору, придется прервать экзамен либо частично, либо полностью. Но это тоже эти нюансы, которые... К сожалению, уважаемые радиослушатели, мы все должны учитывать, потому что, конечно же, жизнь и здоровье – это самое главное, самое ценное, а все остальное уже можно решить постепенно.
1: В мае в Даугавпилсе проходит мероприятие по награждению школьников. Какие достижения в этом году? Кого будем чествовать?
0: Вы знаете, я понедельник и вчера, по-моему, два дня также приняла участие в этих мероприятиях. Конечно, награждение наших лучших отличников, победителей олимпиад, победителей конкурсов, победителей соревнований и по творческим направлениям, и по точным наукам. Это, конечно, прекрасный праздник. И вы знаете, находиться в зале, в окружении тех детей, у которых горят глаза, которые гордятся своими успехами, и тех учителей, которые также с гордостью действительно наблюдают за своими воспитанниками, это, конечно же, особые ощущения, и я очень благодарна детям, их родителям за то, что они своих детей поддерживают и направляют, и помогают развивать их таланты, и природой данные их действительно возможности. Конечно, мы большое спасибо от имени самоуправления говорим и учителям, и директорам школ, директорам центров за то, что они действительно дают возможность детям себя проявить. И вы знаете, в этом году мы чествовали более 150, по-моему, 153 ученика, которые достигли особых успехов на региональном уровне и на республиканском уровне. Это и научные чтения, как я говорила, это или олимпиады, это и творчество, это и соревнования, и командные, и индивидуальные. Это огромный спектр, и как я говорю, это более 150 детишек награжденных. И когда присутствуешь на таких мероприятиях, понимаешь, что мы, как правило, иногда сравниваем поколения и говорим, в наше время было иначе, но всегда были очень целенаправленные, талантливые, способные дети, всегда были очень такие творческие учителя. И благодаря им, и, скажем, и Даугавпилс также ну, себя показал, проявил, и то есть наши ученики находятся на первых строчках

0: среди награжденных, как я говорила, и в республике, и в регионе. А город, в свою очередь, им, во-первых, действительно, то есть мало того, что мы наградили их почетными грамотами, такими ценными призами, а также городом предусмотрено и небольшие премии для наших самых лучших, для выдающихся студентов и учеников в этом учебном году. И они также получат и денежное вознаграждение. Самоуправлением выделено более 16 тысяч евро. И, значит, эти семьи и детишки также смогут, наверное, купить не только что-нибудь вкусное, благодаря своим усилиям детей и их таланту и способностям, но и, возможно, купить что-нибудь такое, о котором мечтали уже давно.
1: Объявлены конкурсы на должности директоров двух общеобразовательных школ и футбольной школы. Что самоуправление ожидает современного руководителя? И вы можете обратиться к тем людям, которые, может быть, еще не знают и могут претендовать на эти должности.
0: Да, уважаемые радиослушатели, действительно, городское самоуправление объявило конкурс на 3 вакантных должности. Это на должность директора Сасканес Памацкола, дальше ИСП Видус Скола и также футбольная школа. Конечно же, в первую очередь требования, которые выдвинуты для претендентов, определяются Министерством образования, законом образования. Это требования к образованию претендента. То есть претендент должен иметь высшее образование, либо на уровне магистра-бакалавра. Также у претендента должен быть опыт работы, но не обязательно опыт руководства большим коллективом или школой, но он как минимум должен иметь опыт руководства хотя бы небольшим структурным подразделением. Ну и, конечно же, претенденты должны предоставить и свое видение развития этого учебного заведения, но и претендент должен, конечно, обладать теми навыками, которые необходимы были всегда, а сейчас особо. Но в первую очередь это, конечно же, должно быть стратегическое видение, понимание необходимости стратегии школ и, конечно, куда школа должна двигаться. Нужно уметь работать и с учителями, и с детьми, и с родителями. И нужно уметь быть очень гибким и творческим, потому что вот я даже вам привела пример, что вот мы награждали победителей олимпиад, конкурсов, и вчера даже, и вот в предыдущий день я видела очень четко школы, у которых этих олимпиадников очень-очень много. Вроде во всех школах работают учителя с таким же образованием. Во всех школах зарплата определена Министерством образования. Да? Условия, на мой взгляд, в школах очень хорошие. Да? Но тем не менее, результаты в разных школах, они разные. И мы видим, одна школа более успешно, допустим, в гуманитарных каких-то науках. Другая школа прекрасно готовит студентов и учеников для, допустим, каких-то для написания научных работ. Другие опять, в STEM, по STEM-предметам очень успешно. Другие опять по языкам, по творческим наукам. И вот эти претенденты, они должны в первую очередь оценить и понять, на какую школу они хотят претендовать, и что для этой школы требуется, и как сделать, чтобы учащиеся этой школы получали максимально хорошие знания, и чтобы создать максимально хорошие условия работы для учителей. И, конечно, директор должен быть в том числе и креативным, умным, креативным, прогрессивным. И поэтому приглашаю тех, которые желают что-то в своей жизни поменять или найти новую интересную творческую работу, также принять участие в конкурсе. Информация об этом конкурсе размещена и у нас в Latvijas Vēstnesis, и также на домашней страничке «Izglītības jaunatnes un sporta pārvalde».
1: Ну и в завершение, Ливия, давайте уточним у вас, как идет подготовка к празднику города и какие, на ваш взгляд, самые яркие мероприятия этим летом ждет Daugavpils?
0: Спасибо, Сергей, за этот вопрос. Конечно, уже осталось менее месяца до празднования дня рождения нашего города. Мероприятия будут проводиться 5, 6 и 7 июня. И, конечно, программа обширная. Информация о ней размещена и на домашней странице города, и Вены и Баснамс, и на афишах. Но, тем не менее, хочу обратить ваше внимание, уважаемые горожане и гости города, и туристы, те, которые к нам в город приедут, что программа будет очень интересная, как всегда. На что особое внимание может обратить? Ну, в первую очередь, это на концерты, это на субботнюю программу, потому что в субботу будут проводиться и концерты, в субботу проводиться будет также и шествие предприятий, организаций города, которое оно является уже очень популярным, и в нем примут участие более 3,5 тысячи жителей нашего города. Дальше будет, безусловно, в полночь и фейерверк. Для наших малышей мы подготовили еще одно небольшое новшество. Это будет также и выступление клоунов. Да, и ну, вот это немножко они окунутся в такую как бы другую среду. Также будет и очень много предложений от разных торговых фирм. И, то есть это и будет также Алус Ассоциация будет также ну, предлагать свою продукцию горожанам. Будет ночная дискотека до 3 ночи. Это также. И, безусловно, программа и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье будет очень насыщенной. И я даже не знаю, на что обратить внимание, потому что интересно будет все. И наши творческие коллективы городские будут выступать, и будет много гостей. Да, и, конечно же, я уверена, что, учитывая, что уже свободных мест в гостиницах нет, я уверена, что будет много-много приезжих. Да, и поэтому приглашайте всех своих друзей, принимайте участие сами и находите для себя самые интересные мероприятия. Мы очень готовимся. Мы уже почти, ну, более полугода, наша рабочая группа очень серьезно готовим эти мероприятия. Поэтому будем рады, если вы оцените наши предложения и вам они понравятся.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Ливия Янковская, председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам, была сегодня гостьей нашей программы, которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо, всего хорошего, услышимся.
0: Спасибо, дорогие радиослушатели, и желаю вам спокойных, мирных выходных. Спасибо.
2: Диалог с городом на радио. «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.

0: поздравлений.
1: Я приветствую вас, наши слушатели, слушатели радио «Алиса Плюс». Всех и каждого в отдельности, кто слышит сейчас мой голос, неважно, где вы находитесь, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, какая погода у вас за окном. Кстати, в любимом городе сегодня солнечно и достаточно тепло, что радует. И радует наступление пятницы, конечно же. Можно немножечко уже выдохнуть. Если что-то не получилось, перенести это на следующую неделю, никуда не торопиться и строить планы на выходные. Ну а ближайшие планы, во всяком случае, мои, и, надеюсь, кого-то из вас, 3 часа прямого эфира. 15 мая, дата сегодняшней пятницы. Будем поздравлять, будем отправлять приветы и слушать любимые и новые композиции, появились тоже в нашем арсенале. Добро пожаловать в эфир. 654-2530, телефон в студии, и открыты все площадки для ваших сообщений. Номер 2020-1016. Полетели!

0: эфире программа поздравлений.
1: В этом часе я буду делать паузы информационные. С нами сегодня цирк, Марсель и Адетта снова гостит у нас в Даугавпилсе.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и, конечно же, я успела выбрать первое поздравление, с чего начнем сегодня наш пятничный эфир. Виктору Сулевичу адресовано поздравление. Повод есть сегодня у Виктора. Не просто пятница, она еще и праздничная. С днем рождения сегодня Виктор принимает поздравления. Виктор от друзей, семья Лосковых поздравляет вас. С днем рождения желают здоровья, которое позволит осуществить все мечты, мудрости для правильных решений и смелости для новых начинаний. Пусть каждый день приносит ощущение полноты жизни, а воспоминания о прошлом греют душу. Будь окружен заботой, пусть твоя сила помогает не только тебе, но и тем, кого ты любишь. Виктор, мы присоединимся к этим замечательным словам, пожеланиям, к этим с днем рождения.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai. Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņemas svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
4: А дорогая Наташенька, с этих слов начинается пожелания и поздравления, адресованные Наталье. Наталья Игнатова и Наталья от подруг. Дорогая Наташенька, сегодня хочется сказать тебе не просто с днем рождения, а поблагодарить за то, какой ты человек. Человек с большим сердцем, редкой душой и невероятной добротой. В нашей жизни очень мало людей, которые искренне переживают, умеют поддержать и протянуть руку помощи в трудную минуту. Ты именно такая. Пусть жизнь возвращает тебе все добро, которое ты даришь людям. Пусть рядом будут только искренние, любящие сердца и счастливые моменты. Пусть здоровье будет крепким, глаза сияют от счастья, а душа никогда не знает боли. Ты заслуживаешь всего самого прекрасного. Наташенька, с днем рождения! Эта песня звучит для вас.

0: эфире программа поздравлений.
1: А делаю паузу, напоминаю, что в этом часе с нами цирк. Цирк Марсель и Адетта снова гостит в Даугавпилсе в Центральном парке. Шатер уже виден издалека. С новой яркой программой зрителей ждет насыщенное двухчасовое шоу, в котором будут и акробаты, и жонглеры, и харизматичный клоун. Как же, какой же цирк без клоуна? Также в программе номера с дрессированными пони, лошадьми и африканскими верблюдами. А для самых маленьких гостей подготовлена веселая программа, веселая дискотека с Лабубу и другими не менее известными и любимыми детьми. Персонажами. Первое представление будет уже сегодня, 15 мая, в 6 часов вечера, а также 16, 17, 20, 21, 22 до 24 мая цирк будет гостить в Даугавпилсе. Не упустите возможность себе и своим близким подарить незабываемые эмоции. Центральный парк, билеты в кассе рядом с цирковым шатром.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
1: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
0: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
4: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
5: Top, top, top!
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
7: Программа поздравлений. «Алиса Плюс».
8: Пришло сообщение от наших слушателей в Ливанах. Ливанский коллектив. Руслан пишет: «Хочу попросить передать привет коллегам. Уже отправляем, Руслан, коллегам по работе ваш пятничный привет». Кстати, ваша коллега Татьяна тоже с нами на связи. Пишет: «Добрый день. Хочу поздравить своих коллег, которые с понедельника пойдут в отпуск». А именно, Сергей, Руслан, и у вас отпуск намечается, да? Об этом Татьяна тоже пишет. Сергей, Руслана и Оксану в отпуск будут отправлять сегодня уже. Вот и отпуск долгожданный, Таня, со стихами. «Пусть исполнятся все планы. Я желаю не скучать, что есть силы отдыхать, веселее стать, моложе в течение отпуска. Душу пусть ничто не гложет ни в коем случае. Все, все рабочие моменты отставить, забыть, оставить на работе».

0: поздравлений.
1: Еще одна пауза информационного содержания. Напоминаю, что в Даугавпилсе снова распахнул свой цирковой шатер. Цирк «Марсель и Адетта» гостит в Центральном парке. Да-да-да, если вдруг кто-то еще не заметил. До 24 мая будут представления цирковые в Даугавпилсе. Сегодня, кстати, первое, 15 мая в 6 часов вечера. Новая яркая программа ждет зрителей. Насыщенное двухчасовое шоу. Будут и акробаты, и жонглеры, и клоун непременно. Дрессированные животные, а для самых маленьких гостей будет дискотека веселая с главным героем Лабубу. 15 мая, сегодня в 6 часов вечера. Билеты можно приобрести в кассе рядом с цирковым шатром. Напомню, что с 15 мая по 24 мая цирк «Марсель и Адетта» гостит в Даугавпилсе в Центральном парке.
0: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Кто нам еще пишет сегодня? Пишет нам Катя. Кстати, давно не было от Кати никаких смс-сообщений. Добрый день, Алиса Плюс. Я сегодня выходная, Катя сообщает. Катя, это здорово. Работаю в огороде, а вот это уже никуда не годится. В выходной это день. Отдыхать надо, красивенько сесть и смотреть просто на огород. Посадила, посеяла овощи, Катя продолжает. А вот Айвор сейчас на работе. Желаю ему удачного рабочего дня. И мы пожелаем Айвору удачного рабочего дня. Причем абсолютно от души. Катенька, у вас, чтобы все уродилось, выросло, плодоносило.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня поздравление принимает Инна Ефимова с очередными 18-ю и никак иначе, ну, может быть, с небольшим хвостиком всего-то незаметным. Инна, поздравления от друзей, от благодарных клиентов. Мы, пожалуй, тоже присоединимся искренне, впрочем, как и к каждому поздравлению для сердца. Любви желают вам. Для души вдохновение, для нового дня новых сил и везения, для новой дороги мечты настоящей, а для жизни огромного светлого счастья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А еще одна пауза для информации. Я напоминаю, что в этом часе с нами цирк. Цирк Марсель и Адетта, который гостит снова в Даугавпилсе. Но снова яркая программа, и зрителей ждет двухчасовое шоу с выступлением акробатов, жонглеров. Клоун тоже порадует обязательно и взрослых, и детей. Дрессированные животные в программе, а маленьких самых гостей ждет веселая дискотека с главным ее героем Лабубу. Первое представление состоится уже сегодня, в пятницу, в 6 часов вечера. До 24 мая будет возможность посетить цирк и насладиться новой яркой программой. Цирк Марсель и Адетта, Центральный парк. Билеты можно приобрести в кассе на месте.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Только до конца этой недели в Гентарум Эболос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Гентарум Эболос.лв.

0: 0101. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Пришло сообщение, содержание его. Поставьте, пожалуйста, для нашего мастера Ани песню Аллегровой «У окна». Анечка уже в эфире для вас.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А мне еще и итоги информационные надо подвести. Напомнить всем нашим слушателям, что в Даугавпилсе снова гостит цирк «Марсель и Одетта», расположившись в Центральном парке с новой цирковой яркой программой. Насыщенное двухчасовое шоу ждет зрителей с акробатами, жонглерами, меткими стрелками, харизматичным клоуном, конечно же. Дрессированные животные тоже будут представлении видны, заметны и вызывать аплодисменты зрителей. Для самых маленьких гостей организаторы подготовили веселую дискотеку с участием Лабубу. Первое представление состоится уже сегодня в 6 часов вечера. Билеты можно приобрести на месте в кассе цирка в Центральном парке. Цирк «Марсель и Одетта» будет гостить в Даугавпилсе до 24 мая.
0: Программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А мы продолжаем программу поздравлений. Начался второй час. Фактически на студийных тоже начало второго побежали минуты. Пятница сегодня на календаре 15-е. Пятница 15-е. Хорошо. Читается. Пятница, 15 мая, конечно же, на календаре. Возможно, для кого-то не просто пятница и завершение еще одной рабочей недели, а день праздничный выдался. Когда в пятницу выпадает какое-то праздничное событие, это на самом деле здорово. Отмечать можно и в пятницу, и в субботу, если сил хватит, и даже в воскресенье тоже почему бы и нет. Присоединяйтесь к эфиру, поводы найдем. 654-25-00 для звонка, номер 2020-1016 для сообщений.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравлять будем сейчас мы Рубаника Геннадия с очень красивой и значимой в жизни датой юбилейной. Геннадий, поздравления от Октавии и Ивана, поздравления и пожелания от Атилии и Мечислава, и мы присоединимся к этим строкам. Мы сегодня в праздник юбилея ищем необычные слова, от которых соками хмелее только хорошеют дерева, от которых хорошо и ясно на душе становится всегда. Лет вам долгих и друзей прекрасных, чтоб не гасла добрая звезда, чтобы вам повсюду рады были, словно огоньку в пути ночном, и сердечно, искренне любили, одаряя дружбой и теплом.
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Начинают звучать первые аккорды песни в исполнении Валерия Меладзе «Я без тебя не могу». Виктория, исполняю вашу просьбу.

0: Программа поздравлений.
1: На троих мне придется разделить пожелания и музыкальный подарок на три равные частицы. Вот бывает же такое, что в один день появились на свет две дочери и целый один зять. Ефимову Ирину, Андрееву Олю, Андреева Максима. С днем рождения. Мама Марина поздравляет сегодня вас. В пожеланиях пусть от радости кругом идет голова, вспыхнет золотом радуга солнечных дней. В этот день будут сказаны все те слова, от которых счастливее жизнь и светлей. Пусть в глазах загорается сказочный блеск. Мир наполнится нежностью и красотой. Каждый день будет полон надежд и чудес. И душа озарится прекрасной мечтой. Мечтать обязательно. Верить в чудеса непременно. Они и случаются с теми, кто в них верит. Крепкого здоровья вам всем. И возможности для исполнения любого.

0: когда хочется настоящего вкуса мяса. Выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
3: Новый сезон, новый уют. В Endhome новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
5: Программа поздравлений на 101 и 6 FM.
6: В коллективе химчистки снова сегодня праздник. Ну вот так, вот весело живем, это называется, да? Вот как счастливым людям, так и счастье. Так, с юбилеем сегодня Наденьку поздравляют. Надежду, Надюшу, коллеги обаятельной, безумно привлекательной. На месте не сидящие и очень работящие. Шлем кучу поздравлений, а повод день рождения. И нужно жить, Наденька, блистая, взахлеб любить, мечтая. Быть звонкой, креативной, по-прежнему активной. Пусть счастье будет вечным, а радость просто бесконечной. Для вас выбрали, коллеги, особенный музыкальный подарок. Песня в исполнении группы «Герои». «Пока мы молоды», «Пока мы любимы» в эфире уже. Надюша, с днем рождения.

0: Программа поздравлений.
1: А просто послушать песню, да, тоже сюда с этими предложениями, просьбами смело приходите сообщением или звонком, в данном случае сообщение, и просьба послушать песню в исполнении Ярослава Сумишевского «Ступени» уже в эфире.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: И следующая песня уже музыкальным подарком будет звучать для Андрея Василица. Андрей, соседка Ирина, поздравляет вас с днем рождения, с пожеланиями в этот праздничный день простого человеческого счастья. А еще, чтобы удача сопутствовала во всех начинаниях, здоровье позволяло наслаждаться каждым достигнутым результатом, оставаться опорой для тех, кто в вас нуждается, Андрей, и находить опору в тех, кто вас любит. С днем рождения! Музыкальным подарком песня в исполнении Вахтанга и Кикабидзе «Пожелание».

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

0: Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет обеда, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gentarumebelos.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Пришло сообщение. Содержание следующее. Добрый день. Хотим поздравить Геннадия Рубаник с прекрасным юбилеем и просим передать для него песню «Ваенги желаю». Геннадий, я не знаю, кто прислал это сообщение, увы, задала вопрос, но ответа не получила, но кто-то, наверное, из близких, родных, друзей, конечно же. Мы пожелаем, в свою очередь, чтобы не осталось такое красивое поздравление с таким значимым юбилеем без пожеланий здоровья. Обязательно, Геннадий, еще раз и от души, каждый новый рассвет встречать с радостью и каждый новый закат провожать с благодарностью.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения. Следующая песня будет музыкальным подарком к этому празднику. Анастасию Грибункову поздравляют Зоя и Анна. Пожелания их для вас. Анастасия, поздравляем с днем рождения. Хотим пожелать отменного самочувствия, чтобы каждый день начинался с бодрости и энтузиазма, теплых вечеров в кругу любящих людей. Пусть жизнь течет размеренно, полная добра, уважения и радости от простых удовольствий. Песня в исполнении Леонтьева «На крыльях любви».

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Начался еще один новый час, очередной час программы поздравлений. Всем доброго дня, доброй пятницы. Присоединиться к эфиру еще есть время. В течение этого часа можно путем звонка 654-2500 или сообщением, конечно же, номер для сообщений 2020-1016. Открыты для ваших сообщений у нас Viber и WhatsApp.

0: и слова. Приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А в этом часе у меня тоже будут паузы информационные. К нам присоединяется снова предприятие, производитель мясной продукции «Янис Саука». И будет еще один конкурс сегодня в этом часе. И будет еще один щедрый подарок победителю от компании «Янис Саука».
0: В эфире программа поздравлений.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
5: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29-24-71-10.
4: mari.lv.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: И следующее поздравление адресовано Оксане Бикульч. Мы каждый год Оксаночку поздравляем. Я очень хорошо это помню. Оксана, от мамы поздравление. Я хочу тебя поздравить, пожелание оставить. Оставайся ты такой доброй, умной и родной, светлой, искренней, счастливой. Самой будь всегда красивой. Пусть везет тебе всегда, пусть хранит тебя судьба. Будут все дела в порядке и финансы все в достатке. Будет крепкая семья. С днем рождения, дочь моя Оксаночка. С днем рождения от нас тоже самые-самые добрые пожелания.

0: эфире программа поздравлений.
1: Я делаю паузу, напоминаю информационную, напоминаю о том, что в этом часе с нами производитель мясной продукции Янис Саука. Напомню, прежде чем начну конкурс, напомню, что продукцию, широкий ассортимент изделий из латвийского мяса в Даугавпилсе можно приобрести в торговом центре Диттеннамс, в мясном павильоне, конечно же, и на стоянке рядом с Олимпийским центром тоже есть еще одна торговая точка. Ну, а подарочную карту на сумму 30 евро на приобретение продукции Яниса Саука получит тот, кто правильно ответит на вопрос. Точнее, это не вопрос, это фраза. Тот, кто правильно продолжит фразу. Лучшая продукция Янис Саука – это лучший выбор для тех, кто любит качество, любит шашлык, любит вкусное мясо. Не заморачивайтесь, просто одно слово, да, там, качество, шашлык или вкусное мясо, да, вкусное мясо, шашлык, качество, одно из этих, один из этих трех вариантов. Жду от вас сообщением на номер 2020-1016. Предвкушаю количество ваших сообщений уже заранее.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Ты же

Разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
1: Акціонерне общество Латвия с кредитнемей полидзибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: Программа поздравлений на 101,6 FM.
5: Надюшу с юбилеем. Ирина поздравляет. Наденька, с пожеланиями здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Чего-то здесь не хватает. Чего же здесь не хватает? Любви здесь не хватает. Пожелаем вам, Наденька, еще и любви. Это музыкальный подарок.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Делаю паузу для информации. Напоминаю, что с нами мясной производитель Янис Саука. Это колбасы, шашлыки, стейк, купаты, мясные копчености, широкий ассортимент изделий из латвийского мяса, приготовленный без лишних добавок и по высоким стандартам качества. Продукцию давно уже оценили жители столицы. Жители Сигулды и Валмера и других городов Латвии. Наконец-то и Даугавпилчан посетила эта возможность. У нас две торговых точки в мясном павильоне торгового центра «Дитон» и вторая рядом с Олимпийским центром. Производитель мясной продукции Янис Саука.
0: Программа поздравлений.
2: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой —

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Пришло сообщение. Светлана поздравляет любимого Дениса с днем рождения. С пожеланиями всего самого наилучшего, Денис, вам. И песня Бублика. Песня Михаила Бублика выбирает Светлана. Светлана, мир для нас, для вас двоих. Денис, с днем рождения.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Была просьба послушать песню про белую вишню, которая когда-то звучала у нас на радио. Дмитрий, про вашу просьбу говорю. Не могу понять, что за песню вы имеете в виду. Но про вишню у нас много на самом деле песен. «Пьяная вишня» у Арбакайте, есть «Спелая вишня» у Славянского, у Сергея Славянского, есть «Вишневая любовь» у Николая Баскова. Я вот ее выбрала. Сомневаюсь, что это та, но тем не менее, да, очень сложно про белую вишню. Есть песня, но там про яблоки, когда яблони зацветут у Ляписа Трубецкого. Не знаю, что вы имели в виду, что за песню. Может быть, вы уточните позже и перезвоните.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Оксаны Бикулич. Оксаночка от брата, его семья присоединяется к пожеланиям. Мне очень в жизни повезло иметь сестру, как ты, родная. И в день рождения от души тебе сегодня пожелаю всегда цвести и быть счастливой. Не знать болезней никогда, чтоб молодость с тобой осталась еще на долгие года. И как бы жизнь ни повернула, пусть будет верным поворот, чтоб ты почаще улыбалась, тебе улыбка так идет.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одна пауза для информации. Напоминаю, что в этом часе с нами производитель мясной продукции компания Янис Саука в Даугавпилсе. Приобрести продукцию, а это широкий ассортимент изделий из латвийского мяса, можно в торговом центре Дитендамс в мясном павильоне, и рядом с Олимпийским центром тоже есть торговая точка. Это колбасы в ассортименте, шашлык, стейки, купаты, мясные копчености без лишних добавок и по высоким стандартам качества. Мясная продукция от производителя Янис Саука.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Только до конца этой недели в Gentaro Mebelos скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentaromebelos.lv.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
4: Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: Здравствуйте, пришло сообщение, так начинается. Добрый день вам. Карина и Людмила из города Краслова посылают самые искренние и теплые поздравления Геннадию Рубанику. Прекрасный юбилей, а также поздравляем семью Рубаник с бриллиантовой свадьбой. Желаем здоровья, сил, радости, долголетия и прекрасного настроения. И мы от души, Геннадий, еще раз вас с юбилеем и вашу прекрасную семью с юбилейной годовщиной свадьбы.

0: Программа поздравлений.
1: Почти завершается дневная часть программы поздравлений. Самое время подвести итоги конкурса. В этом часе с нами был снова производитель мясной продукции Янис Саука. И у участников конкурса была возможность выиграть в качестве подарка, предоставленного производителем, подарочную карту на сумму 30 евро, чтобы приобрести продукцию мясную от Янис Саука. И сегодня нужно было продолжить фразу. Янис Саука – лучший выбор для тех, кто любит качество, кто любит шашлык, кто выбирает вкусное мясо. Вы очень разошлись во мнениях, прислали разные варианты ответов, среди которых есть и несколько правильных, конечно же. И по правилам конкурса первый правильный ответ и будет победителем. Первый правильный ответ пришел с номера, я называю, как всегда, последние 5 цифр, 47038. 47038. И правильный ответ на эту фразу, завершить ее нужно было так. Янис Саука – лучший выбор для тех, кто любит качество. Я сейчас вам отправлю смс-сообщением полную инструкцию, как, когда и где вы можете забрать свой подарок. Карту подарочную на сумму 30 евро от производителя Янис Саука. Напомню, что продукцию можно приобрести в Даугавпилсе, в торговом центре «Дитон» в мясном павильоне и рядом с Олимпийским центром есть торговая точка.
0: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Прислава. Привет и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Я хочу обрадовать тех, кто, возможно, огорчился, если вдруг что-то не успел. Я хочу обрадовать вас, что вечером продолжение следует, и будет еще множество возможностей для поздравлений, для приветов, и для просто песен послушать. Пятница, она такая, пятничный вечер, он особенный. Хорошей пятницы, замечательных выходных. Желаю вам от души. Пусть погода нас не подведет, но на самом деле не столь важна погода, сколько важны люди, которые рядом с нами. Так вот, пускай будут самые любимые, важные и нужные рядышком с вами, и не только в выходные. Спасибо за отлично, на мой взгляд, проведенные целых 3 часа прямого эфира. Спасибо за компанию, мы плодотворно провели это время и услышимся. Пока!

0: Я ставлю тебе наш с тобой май.
1: Точное время 15 часов.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В мае многие активно приводят в порядок свои дворы, дачи и участки. И первое, за что обычно берутся – газонокосилка. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы о том, почему весной не стоит слишком коротко косить траву. Специалисты по уходу за садами напоминают, что после зимы трава еще только набирает силу. И если срезать ее слишком низко, газон начинает быстрее пересыхать, желтеть и хуже переносить перепады температуры. Поэтому весной лучше не стричь траву слишком коротко с первой же стрижки. Оставлять высоту хотя бы 5-7 сантиметров. Косить только сухую траву и обязательно проверять участок перед покосом, так как в высокой траве могут прятаться ежи или птицы. Не пытайтесь сразу сделать идеальный английский газон после зимы. Кстати, слишком короткая стрижка весной помогает активнее расти не газону, а сорнякам. А еще почва начинает быстрее терять влагу. Специалисты также советуют не косить траву поздно вечером или очень рано утром, когда на ней еще держится роса. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш участок радует глаз, а весенние заботы будут только в удовольствие.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем составит плюс 15, плюс 16 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 7 метров в секунду.

0: Elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. VT-LOM Daugavpilī Dundurielā 5E. Taurunis 2550625. Krāmē un brauc!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии солнечной энергетики в Латвии, о поддержке домохозяйств и о том, почему сегодня солнечные панели все чаще рассматриваются не только как способ экономии, но и как элемент энергетической безопасности. Как отметил гость программы министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, в Латвии уже установлен значительный объем солнечной генерации. Речь идет примерно о 1300 мегаваттах промышленных солнечных мощностей, а также более чем о 22 тысячах домашних установок. По словам министра, именно рост собственной генерации уже начал влиять на рынок и в определенные часы способствовать снижению цены на электроэнергию. При этом все более важную роль начинают играть аккумуляторы, которые позволяют накапливать энергию днем и использовать ее позже, в периоды пикового спроса или при перебоях с подачей электричества. Министр подчеркнул, что поддержка домохозяйств для установки солнечных панелей продолжается, но сама программа меняется. Если раньше речь в основном шла о комплекте «солнечные панели плюс батарея», то теперь появилась возможность подавать заявки и отдельно, только лишь на аккумуляторы. Это особенно важно для тех, кто хочет повысить устойчивость своего дома к отключениям электричества или же думает о собственной системе резервного питания. По словам Каспара Мелниса, интерес жителей к таким решениям остается стабильным. Отдельно в программе министр рассказал и о новом направлении – поддержке на установку солнечных панелей для многоквартирных домов. По его словам, государство пытается распространить ту логику, которая уже работает в частных домах, и на многоквартирный жилой фонд, чтобы и такие дома могли устанавливать солнечные панели и аккумуляторы, сокращать расходы на общедомовое потребление и одновременно повышать свою энергетическую устойчивость. Речь идет прежде всего о расходах на освещение мест общего пользования, работу насосов, лифтов и других инженерных систем. Также Каспар Мелнис отметил, что при проведении реновации такие решения желательно продумывать заранее, чтобы дом технически был готов к следующему этапу модернизации. Таким образом, по оценке министра Каспара Мелниса, солнечная энергетика в Латвии уже перестала быть темой для единиц и становится все более массовым решением. Сегодня это одновременно вопрос экономии, вопрос устойчивости домохозяйств и вопрос более широкой энергетической независимости нашей страны. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Мелниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 99 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentaromebulus.lv.
1: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
2: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем составит плюс 15, плюс 16 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 7 метров в секунду.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 tūkstošu personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.

0: стандартного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentaromebelos.lv.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессер.

0: Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
2: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулетия, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
1: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
6: 2-400-881.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян айфон, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Друзья мои, музыка — это всегда универсальный и проверенный способ разбавить минорные ноты в настроении, подзарядиться и просто разгрузить свои мысли. Доброго вечера, Даугавпилс, и не только. Пятница, 15 мая на календаре. Начинается программа теплых, пробирающих до мурашек слов. И если вы готовы кому-то подарить всплеск серотонина, того самого гормона счастья, то впереди у нас для этого с вами целых 4 часа. 654-25-00. Дозванивайтесь в прямой эфир, озвучивайте имена тех, кого праздник застал с самого утра. Или поздравления с приветами присылайте в смс-сообщениях на номер 2020-1016. Пишите на этот номер в WhatsApp, Viber или будьте с нами на связи, разместив поздравления на сайте alisaplus.lv. Как говорится, возможность есть, было бы желание, а музыкальные в том числе, они принимаются до 9 вечера. У микрофона Юлия Сергачева, 101.6 FM, пятница, вечер. Все условия для классного, яркого, эмоционально заряженного музыкой отдыха совпали. Поехали! Поехали!

0: В эфире программа поздравлений. Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Ну что, друзья мои, много сообщений прилетает, и в мессенджерах я вижу, что у кого-то шашлыки, у кого-то ребрышки, а у кого-то букеты цветов по расписанию должны быть прямо сейчас. Алиса Плюс, радио «Любимая», вечер добрый. Карина Островска написала нам, что давненько ей, оказывается, никто цветов не вручал. Карина, вы же знаете, что в наших силах эту ситуацию исправить. Хотели песню «Дарите женщинам цветы», получите, распишитесь. Главное – улыбнитесь, и эта песня пусть порадует всех своим цветочным посылом и без того в цветущий месяц май.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
7: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Всем доброго вечера, пятницы, и вашему коллективу вот спасибо за это, Владимир. Пусть и у вас все проходит на волне 101.6 FM, да, в хорошем настроении. Скажите, пожалуйста, могу ли я передать привет моей любимой жене Людочке? Людочка, Вова вас очень сильно любит, и мы надеемся, что вы, во-первых, это знаете и без того, но как приятно было это услышать, правда же? Хорошего вечера. Еще одно сообщение подхвачу. Алисонька, это Геннадий. Давненько я вам не писал. Да что там давненько? Я давно не был в городе Даугавпилсе. Скоро полетим к вам, но это будет, увы, только на день города. Поэтому сейчас желаю всем отлично отдохнуть. Передаю привет. Скучаю по вам. Месяц не был. Слушайте, Геннадий, залетайте по возможности. К тому же Резекна не так далеко от нас и находится. Люблю, обожаю, особенно радиостанцию Алиса Плюс. Это я продолжаю, конечно, читать это письмо. Геннадий, ох, вы нам льстите, как всегда. В любом случае, спасибо за эту долгую, неизменную любовь. Резекна еще отдельный привет отправляется прямо сейчас. И если вы в гости к нам еще не доехали, пусть вам отдыхается не хуже нашего.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Юлия, вечер добрый. Мы хотели бы друга с днем рождения поздравить. Я только за. Я всегда в праздничном наряде, всегда с праздничной прической и всегда готова с вами разделить эту радость. Дмитрий Гурковский, мы вас поздравляем. Ну, с 25-летием, конечно же, с юбилеем. Ваши друзья написали, и они пожелали всего наилучшего не только в этот прекрасный день, но и по жизни, чтобы у вас все было то, что душа только пожелает и на что глаз замахнется. Друзья за границей, но всегда помнят и готовы на подъем поставить ваше настроение. Стаса Михайлова говорят, любую, очень сильно просим, пожалуйста, поставьте, если можно, конкретную песню «Знай». Вот сначала видите, как любую, а потом все-таки определились. Вы знаете, Алиса Плюс, свои 25, Дмитрию очень нравится этот исполнитель. А я вам скажу больше, любовь к творчеству Стаса Михайлова во мне возникла лет в 20 еще раньше, поэтому, Дмитрий, все нормально, хорошего вам праздника, будьте королем своей жизни, управляйте вы обстоятельствами, а не они вами.

0: хочешь поздравить, звони 654-25-00.
1: Ну а прямо сейчас сразу два сообщения подхвачу. Кто-то написал о своем досуге в очередной раз. Делитесь и вы, друзья мои, 20-20-10-16 во всех красках с фото, видео, подкреплением, даже можно и нужно, в WhatsApp, в Viber, тот же самый номер 20-20-10-16. Или номер для звонков прямо сейчас прозвучал, и если вы присоединились и пропустили, и, быть может, первый раз на нас набрели на волну 101.6 FM и очень хотели бы какую-то песню или кому-то ее подарить без повода или все-таки его отыскали, 654-25-00. Алиса Плюс, привет! Это Александр пишет вам. Александр, вам приветище необъятных масштабов. А вы сегодня кулинарите, я погляжу. Ребрышки на подходе, пишет Саша. И торт уже готов. Масло сливочное, сгущенка и коржи вафельные. Слушайте, ну что может быть лучше? Лично у меня ассоциации с этим тортом, как будто бы это что-то из детства. Александр, повезло же кому-то найти такого спутника в жизни, который готовит, а ты просто наслаждаешься, дегустируешь и каждый раз удивляешься, насколько это вкусно. Еще один привет подхвачу. Добрый вечер, Юльчик. Хочу передать привет любимой девочке Бронечке. Почему я затаила дыхание? Потому как здесь все без изменений. Бронечка, вы самая-самая-самая во всей галактике для Геннадия. Конечно, он вас любит. Геннадий, мы и не сомневались, и безо всяких сомнений у Бронечки та же самая мысль, мы уверены. Хороших вам совместных выходных.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений. Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

Запчасти для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент.

0: Настройтесь на лучшее. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Радио «Алиса Плюс». Вечер добрый, прекрасная пятница и таких же замечательных выходных. Поставьте какую-то песню, пишет НС. НС-очка, я бы вам с удовольствием поставила любую. У нас к тому же очень много новинок, но вы немножко намекните, что это могло бы быть, чтобы мы попали в самое ваше сердце. Хотя бы исполнителя или в какую сторону, в каком музыкальном направлении нам смотреть. Есть еще одна песня, которую уже выбрали и определились. Алиса Плюс, здравствуйте. Можно ли заказать у вас песню? Конечно, Нина, можно. Песня обязательно прозвучит. И фантазировать, я так вот начну издалека, фантазировать умеет каждый. Особенно вечером пятницы. Особенно под хорошую музыку. Есть такие песни, которые они не просто вот слушаются. Кто-то проживает их изнутри. Каждую строчку через себя пропуская. Именно сейчас такая история у нас с вами случится на волнах 101.6 FM. Песня «Фантазер». Песня о чувствах, о воспоминаниях и о словах, которые когда-то слишком сильно кого-то могли ранить. Алиса Плюс, поставьте, пожалуйста, эту песню дочери Жанночки. Жанночка, вам привет от нас и от вашей мамы.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте! Поздравляю друзей с пятницей! Привет семье Козловских! От кого это поздравление, от кого этот привет? Эта информация, к сожалению, так и осталась в секрете. Во всяком случае, мне не удалось этого узнать. Но, Козловские, вам привет, хорошего настроения и выходных! Также есть еще одно послание Алиса Плюс, а мы уже на даче. Будем отдыхать, и пусть дела подождут. Передайте, пожалуйста, привет Юрису. Самому сильному, надежному и любимому мужу. Юрис, это вам от Верочки. Вер, мы даже не сомневались в тех качествах, которые присущи вашему единственному нежному, но будет песня, конечно, другая, не та самая «К единственному нежному бегу по полю снежному». Все-таки месяц май, как-никак. Будем греться.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone. Контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебас-Намс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный. Контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи. Контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

Расслабиться вечером пятницы под музыку, под любимые ритмы – это дело общепринятое. На часах 17:58 и музыкально отдыхать мы будем с вами еще на протяжении целых 3 часов. Ну и слушая любимые песни, будем делать главное, для чего мы здесь и собираемся – дарить эмоции кому-то из знакомых. Или кому-то из ваших друзей, ну и, конечно же, друг другу. 654-25-300. Звоните смело в прямой эфир. Или пишите, присылайте сообщение. Номер не изменен. 20-20-10-16. СМСки ловим в Вайбере, в WhatsApp.

0: 18.03. На этот час, скажу я вам, у нас запланирована насыщенная программа. И как раз-таки буду периодически подсказывать вам о той идее, куда бы отправиться в путешествие, при этом не направляясь далеко самолетами или пароходами. Об усадьбе Ильзенберг расскажу чуточку позже. Информация будет. Ну а я, Юлия Сергачева, приветствую всех вновь на праздничных, пятничных, алисовских радиоволнах. Осталось только подхватить эту волну и вам. Друзья, делитесь прямо сейчас, что празднуете, кого поздравим и что послушаем в этом часе. Способов с нами связаться, способов поделиться масса. 654-2530, номер для звонков. 2020-1016, смс-сообщение направляйте сюда в Вайбер, либо же в WhatsApp. Ну и, конечно, на нашем сайте делитесь во всех красках, пишите, поздравляйте, не забывайте имена именинников. alisaplus.lv, заглядывайте, и мы продолжим. Всем классной пятницы.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха в среднем составит плюс 15, плюс 16 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 7 метров в секунду.
1: В эфире программа поздравлений.
0: Ну и вот как раз-таки сейчас небольшая та самая остановка для вдохновения и новых идей для путешествия. Если вы в раздумьях, куда выбраться в ближайшие выходные, к примеру, обратите внимание на усадьбу Ильзенберг, та, что в Литве находится. Это одно из самых красивых и атмосферных мест с историей более 500 лет. Поместье расположилось в красивейшем месте на границе Латвии и Литвы между двух озер Ильгис и Апвалас. Ильзенберг — это охраняющий государством объект культурного наследия Литвы. Это полностью восстановленная усадьба с дворцом в стиле позднего классицизма, со старинным английским парком, озерами, прогулочными дорожками и даже собственным островом любви. В Ильзенберг можно гулять долго среди скульптур, цветущих садов, отдыхать у воды, посещать экскурсии, фотографироваться и просто наслаждаться природой и тишиной. Посещение и весь спектр услуг доступен по предварительной записи для групп от 10 человек круглый год, а для одиночных посетителей по выходным и праздничным дням с 1 мая по 30 октября. Но, конечно, в парк можно попасть круглый год, в том числе и по рабочим дням в летнее время. Усадьба Ильзенберг, район Рокешкиса, Литва. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
1: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений.
1: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām, un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
7: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
9: Алиса Плюс. С верой по жизни.
10: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
11: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Программа поздравлений.
1: А мы продолжаем знакомство с поместьем Ильзенберг, местом, где можно провести хоть целый день, наслаждаясь природой. Территория усадьбы – это сам по себе огромный парк-музей под открытым небом площадью в 17,5 гектаров. Проложены 3-километровые прогулочные дорожки, оборудованы уютные зоны отдыха, кругом скульптуры, цветения и даже создано сразу несколько тематических эмоциональных пространств: любовь, гармония, мудрость, радость, величие и другие. Особая гордость Ильзенберга – это легендарный дуб, которому около 900 лет. Весной, как я уже и говорила, и летом усадьба, она буквально утопает в цветах. И недаром Ильзенберг называют цветущей усадьбой. А еще там есть знаменитый мост и остров любви. Одно из самых, между прочим, романтичных мест во всей округе. И, конечно, все продумано для гостей. Удобные парковки, кафе, рестораны, множество мест для ваших красивых прогулок, для красивых фотографий и для отдыха всей семьей. Приезжайте, Литва, район Рокишкиса. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: Программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, здравствуйте, пишет вам Аглаида. Аглаида, как давненько мы не наблюдали вас на наших радиоалисовских радарах. Теплый привет от вас направляем из Даугавпилса в Англию. Летит любимым детям, любимым дорогим внукам. Бабушка Аглаида пожелала солнечных выходных, хотя солнце бывает редко, пишет Аглаида, у моих детей и внуков. Добра, всего самого прекрасного, такого же настроения и самых светлых новостей. Чтобы они обязательно берегли друг друга и знали, что дома их всегда любят и ждут. Аглаида, вам тоже всего хорошего. Здоровья самое главное. Мы желаем, чтобы встречи с вашими родными, они были частыми. Есть еще музыкальное послание. Карина Островская себе песню «Цветочную» всем женщинам подарила. Говорит о папе. Привет, сегодня еще не направляли. Поэтому любимая песня Эдуарда Островского в эфире. Эдуард, вам пятничный теплый.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Только до конца этой недели. В Gentaro Möbles скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. GentaroMöbles.lv.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте! А мы, семья Шникеров, мы все собрались и спешим поздравить Дениску с днем рождения. Прими поздравления, Дениска. Желаем тебе мы по списку здоровья, чтобы было отличным, успехов в работе и в личном. Чтоб деньги тебя обожали, чтоб прочь неудачи бежали, любовь, чтобы в сердце пылала, удача, чтобы сопровождала. Денис, ваши друзья подготовились. Мы, присоединяясь, пожелаем вам самой счастливой жизни, чтобы ступенька за ступенькой вели вас только к успехам. Желаем личных успехов в том числе, на работе, чтобы все было гладко и ладно. Сил, здоровья и личного счастья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Напомню, что сегодня наш информационный спутник – это усадьба Ильзенберг в Литве. Место, которое одинаково интересно будет как взрослым, так и детям. У входа в усадьбу, кстати говоря, стоит гигантская картофелина. Весит 75 тонн. Это ровно столько же, сколько литовцы съедают в день. В парке усадьбы есть одна из самых необычных интерактивных детских площадок в Литве, которая выделяется своими размерами, обилием интерактивного и образовательного оборудования. А еще Ильзенберг – это место, где можно познакомиться с животными. Да, там живут альпаки, камерунские козы, овцы, павлины, кролики, лебеди черные, коровы и многие другие обитатели. Для гостей доступны прогулки по парку-музею, экскурсии по дворцу, винодельне и даже тематическая программа «Секреты животных Ильзенберга». После прогулок насыщенных можно спокойно передохнуть в местном кафе или ресторане. Приезжайте, Литва, район Рокишкиса. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
2: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Слушатели радио «Алиса Плюс» настолько вежливы, что всегда спрашивают, а можно ли передать привет. Друзья мои, даже не спрашивайте, до 9 часов вечера у вас есть такая возможность и приветами всех осыпать, и песнями, и послушать то, что нравится, кому-то подарить, музыкальное продолжение вечера пятницы, поздравить 15 мая, напомню, на календаре. И все это самое доброе и искреннее принимается разными способами. Я напомню, что номер для звонков 654-25-00. Дозванивайтесь в прямой эфир или присылайте в сообщениях все ваши желания, в том числе и музыкальные, 20-20-10-16. Алиса Плюс, вечер добрый, можно ли передать? Конечно, можно. Привет любимому и всем, кто сейчас рядышком со мной, пишет Олеся. Любимый — это Валентин, мы выяснили. Рядышком мама Лариса, Шурка и Шурик. А между, кстати говоря, Шуркой и Шуриком можно даже желание загадать. Два человека с именем одинаковым. Нужно использовать такую возможность. Олеся, всей вашей компании. Мы желаем классных эмоций от всего происходящего вечером пятницы. Это всех касается. С выходными, Даугавпилс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер всем, кто прямо сейчас находится на работе в эту пятницу. Огромный привет передаю. Кстати говоря, вот не знаю, от кого не признаются слушатели наши в большинстве случаев. Кто же это? Но надеемся, что мы по ходу этой музыкальной поздравительной пьесы все-таки к концу вечера выясним. Так вот, слушатель написал: «Пусть день пройдет легко». Кстати говоря, так день он уже практически не то чтобы прошел, он пролетел как миг, а вот рабочая смена, это да, могла у кого-то только недавно лишь начаться, не все ушли на выходные. Алиса Плюс, пусть настроение будет отличным. Все задачи решаются быстро, если они еще не успели решиться. Впереди уже чувствуется заслуженный отдых, хорошей всем смены, спокойной работы и приятного вечера каждому. Спасибо большое и вам того же.

0: Гутенберг обрабатывается более 1200 гектаров земли. Можете себе представить, работает даже собственное производство, где изготавливаются натуральные продукты и содержится большое молочное хозяйство. И все это по принципам органического земледелия, все без химии и искусственных каких-то там добавок. В Ильзенберге производят более 100 видов натуральных продуктов и даже собственные вина. И вот как раз-таки отдельная гордость Ильзенберга – это один из крупнейших виноградников в странах Балтии. На территории растет более 10 тысяч виноградных лоз. Для гостей проводят дегустации, экскурсии по винодельне и прогулки на экологичном электрокатамаране по озеру Ильги с аудиогидом, красивыми видами на усадьбу прямо с воды. Ну а понравившиеся продукты, те, которые вам понравились, вина, можно даже будет приобрести в магазине, который находится на территории усадьбы. Приезжайте за впечатлениями, приезжайте за эмоциями. Литва, район Рокишкиса. Подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: В эфире программа поздравлений.
3: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
5: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
4: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
6: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
0: Буквально недавно в WhatsApp было прислано сообщение: «Олеся, всем привет!» И разослать успела. В числе любимых людей был и Валентин. И кажется, что он нам пишет прямо сейчас. Слушайте, Олеся, вот бывает же такая романтика в отношениях. Сохраните это как можно дольше. Олеся, готовьтесь, в общем. Не буду я долго разглагольствовать, если не ожидали ответку. Летит она прямо сейчас в вас. Добрый вечер, Алисочка. Передайте, пожалуйста, приветик Олесеньке. Скажите, что я ее очень сильно люблю и всегда по ней скучаю. Поставьте, пожалуйста, песню какую-то пробирающую до мурашек. Мне кажется, мод «Намек на нас» — это лучший вариант вечером пятницы. Олесь, ловите для вас и музыкальный подарок. Вот это, конечно, Купидон попал когда-то в сердца двух людей. И теперь это одно целое.
8: Я оставлю.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: В эфире программа поздравлений.
2: И в завершении этого часа я еще раз напомню всем, что совсем недалеко от Латвии, на границе с Литвой, есть такое место. Присмотритесь к усадьбе Ильзенберг. Вот что я вам скажу. Это место, где удивительным образом сочетается история, природа, отдых, гастрономия и атмосфера настоящего поместья. В Ильзенберг проходят дегустации, экскурсии, прогулки. Особенно интересно на электрокатамаране с гидом. Концерты, праздники, выставки. А еще вы можете организовать и отметить свои красивые, к примеру, свадебные церемонии или другие торжества. Одно из самых атмосферных впечатлений – вот как раз-таки прогулка по озеру Ильгис. Во время путешествия на электрокатамаране усадьба откроется вам совершенно с другого ракурса. Остров любви, ротонда, мосты, зеленые берега и виды сразу на Литву и на Латвию. Ильзенберг также постоянно развивается, в планах много нововведений, поэтому хочется туда возвращаться снова и снова. Приезжайте, если не были еще ни разу. Литва, район Рокишкиса. На сайте более подробная информация ilzenbergas.lt.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.

Друзья мои, если вы прямо сейчас куда-то направляетесь, едете в гости, в путешествие, домой, и волны радио Алиса Плюс вдруг у вас стали пропадать, но вдруг вы куда-нибудь едете за пределы Латвии, быть может, и такое возможно, это не проблема. Заходите на наш сайт alisaplus.lv, включайте радио, и пусть дорога к дому или к вашим друзьям будет приятной, удачной и с любимой музыкой. А для того, чтобы слушать любимые песни, все очень просто. В ближайшие 2 часа у нас возможность имеется 2 по 60. Пишите в это время 20 20 10-16. Поздравляйте, если днем сегодняшним кто-то что-то отмечает, 15 мая. Или дозванивайтесь в прямой эфир 654-25-00. Будем рады услышать и вас.

0: уважаемые радиослушатели. 19:04, если вдруг не следите за временем, все понятно с вами. Счастливы 100%, отдыхайте, вечер пятницы, и настройщик вашего пятничного настроения, я, Юлия Сергачева, вновь у микрофона, и в него еще не все, между прочим, было сказано. Поэтому я приглашаю и вас присоединяться, высказываться о чем-то приятном, долгожданном. К примеру, может быть, вы в отпуск собрались со следующей недели, прямо с понедельника, так что звоните, поздравляйте, делитесь, и сейчас, что у вас на столах, присылайте в фотографиях, что за повод вас собрал сегодня за этим одним большим вкусным столом. Но в большинстве, я уверена, это, конечно, пятница, свобода, свет в конце тоннеля будней трудовых. И напомню номер телефона. Итак, 654-25-00. Ничего не поменялось. Звоните в прямой эфир или присылайте сообщение с вашими поводами. Не забывайте указывать имена, чтобы сообщения впустую не летели в эфир, а нашли своего адресата. 2020-1016, Viber и WhatsApp.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем составит плюс 15, плюс 16 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 7 метров в секунду.
1: В эфире программа поздравлений.

0: все счастливчики, у кого рабочая смена завершилась или подходит к этому логическому концу. Мне кажется, все в припрыжку, идя в сторону автомобиля или в сторону трамвая, автобуса, вот как раз-таки напевают эту песню. Как же здорово, что все это до понедельника завершилось и можно выдохнуть. А я следующий привет прямо сейчас подхвачу. Алиса Плюс, здравствуйте. Нам сегодня так хорошо, что на время интернет даже пропадал от энергии, выпирающей изнутри. И вы решили поделиться, чтобы радиоволны пропали и у нас своей энергией. Ну, я, конечно же, шучу. Привет. Попросили передать привет. Алиса, передайте, пожалуйста, самому любимому человеку на этой планете. Приветик Олесеньке. Спасибо за то, что она нас обрадовала. Это та самая компания, которая сегодня, Олеся, с вами отдыхает на полную катушку, на все 101,6%. Очень сильно люблю, очень сильно скучаю. И я прям задаюсь вопросом, а как же вы скучаете, когда вы в одной компании? Я думаю, что Олеся это сообщение прислал как раз-таки ваш любимый Валентин. Очень сильно попросил песню какую-то для вас организовать в исполнении Сергея Лазарева. Вот «Компасы» мы как раз-таки и послушаем.
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Женское, одинокое, пока еще одинокое сердце в поисках второй половины. Сообщение с желанием найти мужчину от 36 до 46 лет. Из Даугавпилса желательно поступила для серьезных отношений, общих интересов и взаимной любви, друг друга дополняющие. Уважаемые мужчины, если вы в поиске своей второй половины, номер телефона запишите, я два раза повторю. 25-941-395. Ну а мы, конечно, пожелаем всем и каждому, если вы вдруг в поисках находитесь, чтобы вам повезло найти того самого человека среди миллиардов людей.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, дорогое радио Алиса Плюс и обаятельная Юляшка. Вот так вот прямо написали. Спасибо вам большое. Сейчас я стану еще обаятельной, если буду улыбаться и краснеть прямо все в одном. Поэтому я пока придержу эти эмоции и оставлю их за кадром. Спасибо большое. Время летит, пишет наша слушательница, а праздники все не кончаются. И это же здорово, когда не жизнь, а сплошной праздник. Хочу передать привет и поздравить с Днем Ангела мою любимую мамочку Валию из Акниста и крестной маме привет Ирине из Екапелса, крепкого здоровья им, душевного спокойствия. А внимание близких от нас со всех уголков Латвии летит, конечно, к ним. И те, кто за пределами находится, присоединяется. Большой привет из Елговы всем нашим родным и близким. Семьям Клоповым, Тарвидам, Эртам, Нешпорам, Ковалевским, Катаминам, семье Ружи привет. Всем хорошего настроения под любимую песню Стаса Михайлова. Алиса Плюс, огромное спасибо, вы заряжаете позитивом. Спасибо вам за взаимный энергообмен.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
2: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
6: На связи была недавно с нами Раиса Богданова, слушательница постоянная, по-другому не скажешь, и сообщила такую новость, что подруга ее, Тоня Сельченкова, она решила разболеться. А значит, Тоня приболела, поэтому будем, Тонечка, вам иммунитет нагонять любимыми песнями, а вы улыбнетесь, щеки ваши порозовеют и станет на душе веселее. Главное, чтобы не теплее, если у вас температура и без того имеется. Тоня, песня будет Алексей Глызин и Валерия. Называется «Он и она». Я знаю, что у вас имеется блокнот с любимыми композициями, так что это вы точно записали. А в следующий раз одевайтесь потеплее, лопайте витамины, отдыхайте, набирайте сил.

0: И слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Время последних звонков в Даугавпилсе началось. По этому поводу пришло сообщение. «Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу передать дорогой доченьке привет Валерии Демениной. Сегодня у нее особенный день. Последний звонок, и кажется, совсем недавно она делала первые шаги в школе, а теперь перед ней открывается новая взрослая жизнь. Как же хочется пожелать тебе, моя дорогая доченька, уверенности в себе, смелости мечтать, сил идти к своим целям. Пусть знания, которые ты получила, станут прочной основой для твоих будущих побед. А рядом всегда будут хорошие люди, верные друзья, и мы – поддержка твоих близких людей. Не бойся перемен. Впереди столько интересного, красивого, важного. Сохраняй свое доброе сердце, искренность и улыбку. Мы гордимся тобой и верим, что у тебя все получится. С последним звонком, моя любимая. Пусть впереди ждут счастье, удача, большая светлая дорога. Твои мама, папа, брат Елисей. Поздравляем! Счастливой дороги!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А вот и еще одно желание познакомиться поступило. «Алиса Плюс», привет, я хочу у вас попросить, чтобы вы поучаствовали. И все, что я могу, все, что от меня зависит, это, конечно, донести до эфира ваши желания. Может быть, кто-то та самая, она услышит и сегодня вам напишет или позвонит. «Алиса Плюс» из Даугавпилса. Я познакомлюсь с женщиной от 35 до 45 лет. Все очень просто. Номер телефона 26-736-331. 26-736-331.

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājums.

0: договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
1: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Intthome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Это Рената пишет вам. И я хотела бы попросить у вас песню и также хочу попеть. Рената, попеть можно, можно даже и потанцевать, если бы песня была более ритмичная. Поставьте, пожалуйста, «Зиверт, я тебя люблю». Кстати, давно мы не слушали и «Зиверт», и эту песню, поэтому возобновим, воспроизведем. Рената, хорошего вечера, приятного вам прослушивания.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы порадовать нашу подругу из Риги. Прилетело сообщение. Как вы думаете, для кого? Тонечка, для вас. С выходными с пятницей, с днем калейдоскопов ко всему. В кучу к этим событиям приятным присоединяется именно этот день, о чем сообщили ваши друзья. И, Тоня, мы помимо того, что песню сейчас для вас запустим, мы пожелаем, чтобы калейдоскоп вашего настроения, он всегда, вот просто всегда кричал от счастья и пестрил исключительно яркими красками. Хорошего вам настроения и этим вечером, и на все выходные пусть оно сохранится.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели, смотрю я на часы 19:56. И, наверное, я вам намекну, что остался только час, чтобы кого-то осчастливить, кого-то поздравить, кому-то напомнить о себе, сказать, что вы в ком-то нуждаетесь. Сделать это возможно по-прежнему, дозвонившись в эфир 654-25-00 и также написав нам сообщение. В мессенджерах пишите, в Вайбере, WhatsApp, обычные смс направляйте на номер 2020-1016, подключайтесь, заказывайте, особенно не забывайте о себе и о том, что бы вам хотелось послушать вечером пятницы.

0: поздравлений.
1: Уважаемые слушатели радио «Алиса Плюс», приветствую всех в заключительном часть программ поздравлений вечером пятницы. И поскольку 6 минут уже как начался этот новый заключительный на сегодня час, то я продолжу, поприветствуя всех. Сообщение, которое прямо сейчас и прилетело. Юлечка, доброго пятничного вечера вам и всем! Поздравляю с праздником, и с пятницей, и с выходными, и с Международным днем семьи. Это Александра вам пишет. Поставьте, пожалуйста, песню. Давно мы ее не слушали. Юлии Савичевой «Желтое такси». Спасибо, классных выходных, Александра. Александра, приветствуем и вас. С праздником поздравляем. Семья — это самое бесценное, что, пожалуй, есть в жизни каждого человека. Берегите своих близких, цените каждое мгновение рядышком, и пусть счастье объединяет каждого.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, а мы хотели бы продлить нашей прекрасной Наталье Игнатовой праздник, поздравить ее с днем рождения и вечерней программе поздравлений. Что значит продлить? Сегодня же целый день, Наташенька, и он целиком ваш, а можно еще и завтра продолжить, а кто помешает? Дорогая наша Наташенька, сегодня хотелось бы сказать тебе не просто банально с днем рождения, а поблагодарить тебя за то, какой ты человек. А человек ты с большим сердцем, редкой душой и невероятной добротой. В нашей жизни очень мало людей, которые искренне переживают, умеют поддержать, протянуть руку помощи в трудную минуту. Но вот ты как раз-таки именно такая. Пусть жизнь превращает и возвращает тебе все вдвойне и добром, которое ты даришь людям. Пусть рядом будут только искренние люди, любящие сердца, счастливые моменты. Здоровье – это очень важная часть нашей жизни. Пусть оно будет крепким. Глаза твои от счастья сияют, а душа никогда не узнает боли. Помни, что ты самая-самая. Наталья, мы поздравляем вас. Друзья, друзья, это именно они прислали это сообщение. Вы заслуживаете самого-самого прекрасного. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и вновь для именинника, которого мы сегодня поздравляли, Дениска, это вас касается, ваши родные, близкие, родственники были на связи, нашего любимого Дениску давайте-ка поздравим. А вот еще прилетело, а вот еще одна порция всего доброго. И как вы думаете, от кого, Денис? Светлана, конечно, поздравляет вас с днем рождения, любимого Дениса, с праздником поздравляю, желаю всего лишь наилучшего, люблю. И можно, пожалуйста, песню «Бублика» любую. Слушайте, какой прекрасный, чудесный повод послушать сегодня нашего с вами одного из любимых исполнителей. Денис, теперь у меня все карты совпали в голове. Я же не знала, что это именно для вас адресовано было сегодня поздравление. Вот теперь я себе зафиксирую, запротоколирую и запомню. Так что с днем рождения вас! Пусть всегда будут крылья за плечами, никто их не обломает, будет желание жить, процветать и радоваться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вот и сообщение с желанием познакомиться поступило вновь. И весна, наверное, это самое красивое, самое такое вдохновляющее, цветущее время года, когда бабочки в животе сами по себе порхают. Но мужчина, тем не менее, из Даугавпилса познакомится с женщиной от 35 до 45 лет. Номер телефона есть 26 736 331. А если вдруг кто-то из вас не успел зафиксировать, повторю, 26 736 331. Пусть вам повезет.
2: Сначала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения поступило поздравление в этот день солнечный для Нины Николаевой. Ниночка, ваши знакомые и ваши друзья поздравляют вас и попросили, чтобы вы никогда не огорчались. Жизнь прекрасна, и пусть каждый прожитый год добавляет вам не тревог, а только лишь радости, чтобы здоровье оставалось надежным, настроение не менялось в хмурую сторону. Мы желаем вам добрых вестей, хороших, теплых, приятных вечеров и разговоров с любимыми соседями. Пусть это время, пусть Новый год жизни проходит и радует вас, а жизнь будет со временем только лучше, краше и с наслаждением каждый день будет вами проживаться. Находите радость в простых вещах, и пусть все у вас будет хорошо. С днем рождения!

0: Друзья мои, если вам все еще хочется музыкой себя побаловать, еще есть такая возможность. Звоните в прямой эфир 654-25-00 или пишите об этом 20-20-10-16 и не отказывайте себе в простом удовольствии, даже если это просто касается услышать какую-то определенную песню. Также напомню, что сегодня 15-й день мая. Уже вот так! И если вы что-то прямо сейчас празднуете, у вас застолье, присылайте, сообщайте об этих поводах. Напомню, время еще есть. До 9 часов программа поздравлений по вечерам пятницы.
1: В эфире программа поздравлений.

0: 7:45. Сообщение подхвачу в эфир еще одно. Алиса Плюс, здравствуйте, это Янис. Спасибо за настроение, за ощущение тепла, особенно когда близкие не рядышком. Спасибо, вы уже как родные. Янис, мы всегда рады вам и всем нашим слушателям, всегда рады обнять кого-то далекого с помощью волны 101.6 FM, кого-то далекого, но вашему сердцу дорогого. Наши волны везде дотягиваются. Хорошего вам вечера, друзья. Напомню, что каких-то 15 минут у нас остается. И если вдруг вы что-то еще не сказали, вы знаете, куда об этом написать, а мы донесем в эфир 20-20-10-16.
1: Тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел –

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, приветик. Мы просто песню хотели попросить, чтобы 100% успеть. 100% успеваем, 101,6%. Пожалуйста, песню Дюны «Коммунальная квартира» для моих друзей. Кстати, вот не знаю, от кого это сообщение, но пусть именно к вашим друзьям эта песня долетит для настроения.

0: Настроение, пожалуйста, спасибо. Так, все вроде бы озвучила для куража. К тому же успеваем. Конечно, успеваем. Еще целых 10 минут.
1: Эх, страна моя родная, край загадок и чудес. Где еще такое счастье, где еще...

А вот и время нашей встречи на радио «Алиса Плюс», на волнах 101.6 FM. На наше, время нашей встречи по музыкальным интересам и по вашим поводам праздничным, она уже завершается. Хочу сказать спасибо за это время чудесное, пролетевшее быстро, где я ни разу за программу поздравлений не ощутила, что нахожусь на работе, потому как с вами сплошное настроение и праздники, чего и всем желаю в эти выходные праздновать, радоваться, наслаждаться, гулять, если погода будет позволять, и синоптики нам эти тучи с дождями, которые уже нарисованы, вот они пусть лучше ошибутся. Юлия Сергачева провела с вами с удовольствием это время 4 часа длиною. Хороших выходных пожелаю, а завтра мы обязательно услышимся и продолжим вновь. Вернее, начнем все сначала. Пока и до завтра.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 1.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне городской забили в унисон. Стрелку музыканты у дверей.

ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».